0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс Радио. Рекорд.

Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: Рекорд реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com. We'll be right back.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. Олви-АЗС.ру.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимано-Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимано-Про».
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лимано-Про.ру».
4: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack.
5: Подробности на jackcar.ru.

0: Погода.
1: Вот что тебя больше радует, то, что бабье лето продолжается, либо огорчает, что рабочая неделя тоже продолжается. Мы в ее серединке практически, ну, для многих. Ну и вот какая погода ожидается. В данный момент в районе 14 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности 23. О, музыка точно радует. Дальше здесь Benny Benassi, Every Single Day в новой версии. Медуза, Don't Wanna Go Home. И ждем Мега Утро с 7 до 11, где еще больше будет радости, бодрости, конечно, подарков, общения, полезной, важной информации. Доброе утро!
2: Реклама. Обычный день, если ты не в Супре.
3: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
8: Как успеваешь? А семья?
7: Так вместе ходим. Старший на плавание. Младший в детскую комнату. Муж в тренажерный зал. А я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
9: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера Билджи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
10: Билджи. Надежность в движении.
11: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Ты уже проснулся, судя по тому, что ты слышишь меня, слушаешь Рекорд, и нужно проверить, да, посмотреть, что там с ценой на празднование дня рождения Рекорда, на билеты на нашу вечеринку 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Она пройдет. Изменилась ли цена за ночь? Нет, не изменилась. По-прежнему 1500 рублей стоят билеты. Это, конечно, не навсегда, но билеты еще есть, цена пока держится. Покупай. И встречаемся с тобой 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем 22-й день рождения. Самые громкие танцевальные хиты за всю историю первой танцевальной, актуальные треки наших дней. В специальных сетах от резидентов первой танцевальной диджея Фила и МС Жану. Но без них Рекорд не Рекорд, согласись. Успей купить билеты по 1500 рублей на Кассир.ру. Ну, ссылочка, если что, есть в Максе, в телеге и ВК. В наших аккаунтах, в закрепленных записях. Ну, в принципе, ты сам можешь зайти на Кассир.ру. Присоединяйся. ООО Кассир.ру. Национальный билетный оператор. УГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено для детей.
11: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Вот интересно, утром ты как больше любишь? Слушать музыку погромче, чтобы забодриться? Ну, либо такой небольшой громкости, может быть, чуть меньше средней, потому что с утра все раздражает, да, звуки там какие-то, да, Сергей Шевченко в эфире. Все мы разные, на самом деле. Или вот еще такой опрос, как ты выдавливаешь зубную пасту? Вот прям с краешку, да, с конца тюбика, да, или прям посередине жмяк? Вот такие вот такие опросы с полярными ответами, с более полярными ответами в нашем телеграм-канале Макс, канале Радио Рекорд Самара. Встречаются вообще разные опросы, какие-то бытовые, лично про тебя, шуточные, серьезные, на актуальные какие-то темы, что-то обсуждаем. Канал не только информационный, но и интерактивный. Ну, естественно, все самые главные новости тоже там, в Максе и в телеге Радио Рекорд Самара. Подписывайся. А еще там есть ссылочка на билеты по 1500 рублей на день рождения рекорда на нашу вечеринку, которая пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Мероприятие запрещено для детей. Фил, Жан приедут к нам, ты тоже приходи обязательно. Ссылочка и в Максе есть, и в телеге, и в ВК еще, в закрепленной записи, на билеты по 1500 рублей. В этом часе, я уж не знаю, как ты будешь прибавлять громкость, держать ее на каком-то приемлемом уровне. Самое главное, будь в компании рекорда, и к ней присоединяться скоро Тони Даркайс.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендации астрологов сегодня такие. Овны, пора выйти из тени, заявить о своих интересах открыто. Тельцы, звезды советуют снизить нагрузку и заниматься только тем, что действительно не терпит отлагательств. Близнецы, прекрасный день, чтобы помириться после давних разногласий. Раки, держите свои идеи при себе. Лишние уши на работе вам сейчас точно ни к чему. Львы, придется разбираться в чужих мелких недоработках, зато ваш авторитет в глазах коллег вырастет. Девы, перестаньте копаться в прошлых решениях, сосредоточьтесь на том, что происходит прямо сейчас. Весы, сегодня к вашему мнению неожиданно прислушаются те, кто раньше всегда оставался при своем. Скорпионы, проявите здоровую твердость характера в спорах. Отстаивайте свою личную позицию до конца. Стрельцы, займите позицию наблюдателя. Пусть остальные суетятся, а вы спокойно делайте свои дела. Козероги, благоприятный момент для того, чтобы навести идеальную чистоту на своем рабочем месте. Водолеи, отложите важные встречи на вечер. Дневная суматоха может сильно спутать ваши планы. Рыбы, окружающие могут испытывать ваше терпение на прочность. Включайте полное спокойствие. Гороскоп есть в аудиоформате в Максе и в Телеге, ну и в текстовом виде в группе ВК в нашем сообществе «Радио Рекорд Самара».
0: Рекорд. Dance Radio. Новый трек на рекорде.
2: Армин Ван Бюрен, Питон и Поппи Басбом. Talk is Miracle.

0: Рекорд in the mix.
1: К миксу из треков будильников мы вернемся скоро, а прямо сейчас к мини-миксу, ну, тоже из треков будильников на самом деле, но тут еще к этим самым трекам-будильникам прилагается бодрый подарок. Сразу троих позову на кофе в Mosaic Coffee & Tea, подарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофейный напиток, можно отправиться в любую из кофейн Mosaic Coffee & Tea в любое время. Ставлю сейчас подборочку из треков, наша традиционная утренняя разминка, 15 секунд этот мини-микс длится. Сколько в этом отрезке поместилось других отрезков, более мелких, вот твоя задача выяснить. Я дам варианты, но давай сначала самостоятельно посчитаем.

0: А варианты такие: 4 или 7. 4 композиции было тут, и либо 7 треков. Отправили четверку, либо семерку в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, прямо внутри канала, либо в личное сообщение группы ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Главное оказаться 10-м, 20-м или 30-м. Ну, тут уже как повезет. Кому повезет, узнаем скоро.
1: Рекорд. Погода.
0: А сейчас узнаем о погоде, и с ней, в принципе, повезло. В данный момент у нас около 14 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности 23. С музыкой тоже повезло, ну, потому что ты включил рекорд, тут по-другому никак. Тони Даркайс и Perfect скоро-скоро здесь, и классика Армин Ван Хейлден «Май-май-май».
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорд в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд. Реклама.
2: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG-центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
3: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
4: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТЭК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Рекорд. Праздным день рождения

0: Рекорд in the mix.
1: Хотел сейчас сказать, давай узнаем именно тех, кому удастся попить кофе. На самом деле не удастся сейчас, я только приглашение отдаю на этот самый кофе. А вообще так-то, если задуматься, многим удалось уже, наверное, сегодня попить кофе, либо в ближайшее время получится. В общем, подводим итоги первыми к утренней игрушке. Ранее ставил 15-секундную подборку треков, надо было пересчитать композиции, отправить количество в личку телеги либо ВК. Было 7 штук, и вовремя семерка отправили Екатерина Никифорова, Вячеслав Алексеев и Виктор Щербаков. Катя, Слава, Витя, я вас поздравляю. Каждому дарю по двойному приглосу Мозаик Кофе Инти. Приятного кофепития. Желаю каждому, кто, может быть, сейчас как раз-таки попивает кофеек. И доброго утра!

и другие главные хиты рекорда за 22 года в ивент-холле «Сигнал». На дне рождения первой танцевальной в Самаре 20 ноября. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: Заболеваемость ОРВИ в Самарской области выросла на 23%, сообщает Роспотребнадзор. Она в целом ниже эпидпорога на 11%, но превышение эпидемического порога на 26% фиксируется в возрастной группе от 15 лет и старше. Матч ТВ извинился перед крыльями советов за некорректные высказывания ведущего программы «Все на матч». В официальном письме от генпродюсера Александра Тащина сообщается о проведенной служебной проверке и разъяснительной работе журналистам. «Лада Азимут» начнут собирать 25 сентября. «АвтоВАЗ» планирует производство 20 тысяч машин в 2027 году, сообщил Максим Соколов. Он также отметил, что «Азимут» будут выпускать в комплектациях с двигателем 1,8 литра, с автоматической коробкой передач и новым двигателем 1,6 литра с шестиступенчатой механикой. Больше новостей в Макс-канале, Радио Рекорд Самара и в Телеграм. И там же ссылочка, напомню, на билеты по 1500 рублей на день рождения Рекорда. Отмечаем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Приезжает Жан и Фил. Мероприятие запрещено для детей. Пока билеты по 1500. Они есть. Заходи по ссылке и покупай. Будем тебе рады.
2: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: 7.46 в Самаре. И отмечать мы будем день рождения первой танцевальной в Самаре 20 ноября в Вент-Холле «Сигнал». Мы организуем встречу с тобой. Обязательно приходи. Придут Жанна и Фил, кстати, приедут. Прилетят. И прямиком из Питера наши коллеги, друзья, резиденты MC Жан и DJ Фил отыграют свои сеты с самыми громкими хитами за 22 года и, конечно, актуальными темами наших дней. С 9 вечера до глубокой ночи 20 ноября в Вент-Холле «Сигнал» на Лесной. Так, ну, во-первых, можно легко сейчас забрать билеты по 1500 рублей. Ссылочка в телеге, в Максе и в ВК в закрепе есть. Ну и еще один такой вариант, не самый простой, в эфире их получить. Разыгрываем несколько раз в день, случаются розыгрыши. Тебе нужно продолжить шутку дедушки. Панчи звучат уже много лет в эфире, их очень-очень много. Сложно, конечно же, все запомнить, естественно. Но во вдруг тебе попадется такая шутка, которую ты знаешь, к тому же они сейчас же крутятся в эфире, и мы в телеге, в Максе периодически постим некоторые. Но по многочисленным просьбам, наверное, да, посылам каким-то, чуть-чуть мы по-другому сейчас будем разыгрывать билеты. Ну, смотри, в эфир попадает человек, мы ему ставим первую часть шутки, ему нужно продолжить. Ну, вот, как бы часто он не продолжает, да, или продолжает по-своему и не совпадает с продолжением от дедушки. А потом нам пишут в телегу, там, в ВК, что «А я знаю, почему мне не позвонили» и все такое. Поэтому сейчас я поставлю прямо сейчас шутку, первую часть. И давайте сразу пишите продолжение, кто знает. А кто не знает, додумывает, а может быть совпадет. В личные сообщения телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь. Ну и самый первый, кто продолжит верно, тот и получит у нас пару билетов. Внимание, шутейка, вот она, первая часть ее.
2: На семейной фотографии мерчендайзера самые красивые дети.
1: И что дальше? Что дальше? На семейной фотографии мерчендайзера самые красивые дети. Дальше твое продолжение. Оно может быть лично твое, а может быть и не твое, а действительно ты знаешь верное продолжение. Пиши. И самый шустрый у нас, я смотрю, уже сообщение приходит, только я не вижу правильно и неправильно. Сейчас посмотрю. Через несколько минут подведем итоги. Самый шустрый получит у нас 2 билета на день рождения рекорда.
3: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре температура плюс 17, по данным Яндекс Погоды, днем до 24, и переменная облачность, да, количество облаков должно стать меньше. Утро какое-то такое, местами пасмурное, даже дождик местами шел. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты у нас на 4 балла, местами затруднение, в ближайшее время будет уже 5 баллов, но на увеличение пока что идет. На Кирова от Старозагорода Черемшанской, внимание, затор из-за ДТП. На Новом вокзале посвободнее, на Новом вокзале в другую сторону, от Карла Маркса до Фадеева, проблемы от Москвы до Нового Садового. На Московском от самолета до Нововокзальной пока все. На Новосадовой Советской Армии до Оврага тоже сложности есть. Ну, минут на 10 пока что. На Старозагорье от Воронежских озер до Нововокзальной. Карл Марса чуть-чуть посвободнее. Революционная от Марии Старес до Гагарина. От Подшипниковой до Московского шоссе. На 22-м от Победы до Заводского. И отметим Ракитовское шоссе. С стороны Москвы скапливается транспорт при подъезде к Карлу Маркса. По музыке дальше Мадонна, Мартин Гаррикс, ждем их.
3: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и DJ Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
4: На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на «Олви.ДИКИС.АЗС.РУ». Акция действует до конца сентября 2026 года.
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и короны у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: Бурлаки баржи тянули.
8: Тянули.
9: С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-873-943-1730. Москва, 0+.
10: Скажите Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
11: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
14: Это

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Коттеджный поселок Бавария-Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок. Планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
4: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
5: Как успеваешь? А семья?
4: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья». Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
6: Реклама в Самаре 212-99-90.
7: Празднуем день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Да, дела. Ну, во-первых, дело у нас 20 ноября. Вечеринка в честь дня рождения Рекорда в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Мероприятие запрещено для детей. Приезжает MC Жан, DJ Фил, отыграет свои сеты с самыми главными хитами за 22 года. И, конечно, с актуальными треками с 9 вечера до глубокой ночи. Ну и мы тут разыгрываем иногда билеты. Не самым простым способом. Нужно продолжить одну из шуток где-то. Очень много панчи звучат в эфире. Уже много лет звучат и продолжает звучать. Мы ставим первую часть, потом вторую. Ну и так сложилось, что частенько в эфире участники не угадывают, да, не знают продолжение. А потом нам сообщение приходит: а я вот знаю, что же вы мне не позвонили, все такое. Поэтому мы решили сначала ставить шутку, а потом ты присылаешь ответы. Вот если знаешь, если не знаешь, там додумываешь, как угодно. Ну и я тут сказал, что самый быстрый, недавно поставил шутку, самый быстрый с верным ответом у нас получает билеты. И тут одномоментно просто сразу сообщения пришли в большом количестве, прям всю секунду. И самое главное, очень многие с верным ответом. Вот прикольно, конечно. Нет, итак, шутка была такая. Типа в семье мерчендайзера самые красивые дети. Дальше какое продолжение? Здесь вот стоят посередине, стоят впереди, стоят в первом ряду. Такие вот продолжения приходят. Кстати, более-менее одни, ну, одинаковые, да. И здесь вот еще, а за ними просроченные вот от Артема. Отдельный вариант такой. Но кто же был первым верно ответившим? Сначала давай верное продолжение услышим.
2: На семейной фотографии мерчендайзера самые красивые дети стоят в первом ряду.
1: И дословно все так написала у нас Анна Кузнецова. Последние цифры номера мобильника 5792. 5792. Аня, я тебя поздравляю. Собственно, ты у нас, ну, а вот за Аней тут прям еще несколько сообщений вместе с ней пришли. Ну, вот Аня как-то раньше высветилась. Прям вы молодцы, конечно. Погорячился я, сказав, что самый быстрый. Давайте в следующий раз не самый быстрый получит. Хотя какая разница, они в один момент все ответы поставили. Да, может быть, и шутка просто легкая была. Вот, может быть. Вообще, остальные не грустим. Розыгрыш продолжается. А самое главное, сейчас вообще по 1500 рублей продаются билеты. Ссылочка в телеге, в Максе и в ВК в закрепленных записях. Мы тебя ждем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Аня, тебя тоже ждем.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8.02 в Самаре. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброе утро и жду тебя, между прочим. Сейчас, наверное, ты подумаешь, наверное, скажет на дне рождения рекорда в Event Hall Signal 20 ноября. Жду, но сейчас я о другом хотел сказать. В принципе, про день рождения уже сказал. Так, раз уж начал, продолжу, просто закончу. Мысль: 20 ноября в Event Hall Signal мы встречаемся, диджей Фил, МС Жан приезжает, отмечаем 22-й день рождения, мероприятие запрещено для детей, в телеге Макси ВК, по ссылочке можно найти билеты по 1500 рублей. Я тебя жду еще в телеге Макси для того, чтобы ты писал о засадах. Например, оставлял свои сообщения в комментариях под специальными постами засада, где патрули ДПС, где сложности на дорогах, на что автолюбителям нужно обратить внимание. Рассказывай. Сейчас сообщение приходит в личку. Сюда тоже можем писать в личку телеги, в личку ВК. Мы все дублируем под специальные посты засад, чтобы все могли тоже оперативно прочитать. И я тоже буду озвучивать твои сообщения. У нас засады каждый час, да? Мы сообщения читаем, которые приходят на данный момент. Конечно, там же в телеге Макси ждем тебя. Вопросы, участвуй в них и узнавай все самые важные, срочные, интересные, актуальные новости. Да, все оперативно для тебя выкладываем. Оперативно давай познакомимся с плейлистом на этот час и оперативно уже перейдем к прослушке. Дальше Dance of the Fire.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендации астрологов сегодня такие. Овны, пора выйти из тени, заявить о своих интересах открыто. Тельцы, звезды советуют снизить нагрузку и заниматься только тем, что действительно не терпит отлагательств. Близнецы, прекрасный день, чтобы помириться после давних разногласий. Раки, держите свои идеи при себе. Лишние уши на работе вам сейчас точно ни к чему. Львы, придется разбираться в чужих мелких недоработках, зато ваш авторитет в глазах коллег вырастет. Девы, перестаньте копаться в прошлых решениях, сосредоточьтесь на том, что происходит прямо сейчас. Весы, сегодня к вашему мнению неожиданно прислушиваются те, кто раньше всегда оставался при своем. Скорпионы, проявите здоровую твердость характера в спорах. Отстаивайте свою личную позицию до конца. Стрельцы, займите позицию наблюдателя. Пусть остальные суетятся, а вы спокойно делайте свои дела. Козероги, благоприятный момент для того, чтобы навести идеальную чистоту на своем рабочем месте. Водолеи, отложите важные встречи на вечер. Дневная суматоха может сильно спутать ваши планы. Рыбы, окружающие могут испытывать ваше терпение на прочность. Включайте полное спокойствие. Гороскоп есть в аудиоформате в Максе и в Телеге, ну и в текстовом виде в группе ВК в нашем сообществе «Радио Рекорд Самара».

0: Засада на рекорде.
1: 8.15, Самария. Читаю твои сообщения о засадах, которые поступают в личку телеги, в личку ВК и под постами засада в телеграм-канале Макс, канале Радио Рекорд Самара тоже можно писать. Мы вот, кстати, сами там пишем, ну, из лички все дублируем. Так, какие сообщения у нас имеются на данный момент? Гагарина после Тухачевского, как из центра ехать, Воронежская перед улицей Победы. Так, гудок в обе стороны. Свободы Калинина к Нововокзальной. Спасибо за информацию. Так, дальше. Пост моя. Революционная Гагарина к аэродрому полчаса назад. Пост Зубчага, Карбышева, Антошка, Гдыбенко. Уральская после Солнечного кольца. На Новосадовую сторону оврага около заправки Shell стоит патруль. Спасибо большое. Будь аккуратен, внимателен на дорогах, соблюдай ПДД. Ну и сообщай, где не работают светофоры. Может быть, какие-то ямы, необычные пробки, ДТПшки, где патрули ДПС. В телеге Макси под постами засада, либо в личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу, либо в личку сообщества ВК.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Да, я напомню, что читаем сообщения, которые приходят на тему засад практически каждый час по ходу мегаутра. О погоде тоже предупреждаем периодически. Ну, предупреждаем. Не предупреждаем, а доставляем тебе удовольствие. Таким прогнозом 18 градусов сейчас в Самаре. По данным Яндекс Погоды, днем переменной облачности 24. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 5 баллов. Движение плотное. Сейчас сложности на Кирова от Старозагорода до Черемшанска. Там все усложняется. За полчаса усложнилось. Дольше теперь стоим из-за ДТП. На Нововокзальном в этом направлении посвободнее. Вот в обратном как раз-таки лучше по Кирову поехать. Потому что от Карла Маркса до Новосадовой стоим. Кстати, от Новосадовой до Москвы тоже затор. На Москве сейчас сложности от Сафировой до Советской Армии. От 22-го до Советской Армии. А еще после Революционной до Луначарского. Советская Армия от Карла Маркса до Москвы. От Тихвинска до Москвы. Перед Новосадовой тоже стороны Волги. Революционная от Подшипниковой до Гаражной. Масленникова стороны Московского шоссе до Новосадовой. Очень все плотно. Ракита от Московского шоссе до Карла Маркса. На Алматинке, ну, полегче, но там тоже уже скапливаются машины со стороны Московского шоссе до Старозагорья. Будь аккуратен, внимателен. Конечно, оставайся в компании Первой танцевальной. Дальше здесь Клуни и Good Girl на легком старте уже.
0: Рекорд реклама. Скажите «а»?
2: А.
0: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
2: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
6: Вау, вкусно! Габа-джуба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
9: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяца фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество сил. правильных.
10: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG – центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
11: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата – 1 400 000 рублей. За первый год службы – 3 900 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
12: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Напоминаем тебе, что 20 ноября состоится день рождения. Ну, как мы будем, вечеринка в честь дня рождения. День рождения у Шумушко в другое время. Кстати, знаешь ли ты, когда у нас официальный день рождения? Вот прям, ладно, это отдельный вопрос. Я думаю, что мы поговорим еще на эту тему. А еще о многом поговорим и много чего еще будет. Все лучшее впереди. А вот конкретно 20 ноября отмечаем ДР вместе с тобой, а еще вместе с Жаном и Филом. Наши любимые диджеи, резиденты, коллеги приезжают, прилетает из Питера и отыграет для тебя свои сеты с самыми громкими хитами за всю историю пертанцевальной и с актуальными темами наших дней. С 9 вечера и до глубокой ночи. Ну, я думаю, что ты о нашем празднике уже слышал много раз и даже слышал, что билет сейчас по 1500 рублей, но на этом нужно акцентировать твое внимание, напомнить тебе о том, что да, они сейчас по 1500 рублей на кассир.ру. Заходи туда, ну, либо по ссылочке в телеге в Максе в ВК. На эти билеты можно тоже выйти. В закрепе можешь найти ссылочку. 20 ноября Event Hall Signal на Лесной. Мероприятие запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Мы тебя ждем.
12: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.

0: Рекорд. Новости.
1: 8:30 в Самаре, около 6,5 часов продлился сегодня режим беспилотной опасности в Самарской области. Уже объявлен отбой. В аэропорту Курумыч вводили ограничения, их сняли, сообщает Росавиация. Сейчас задерживаются 8 рейсов на вылет. Самарская область вошла в топ-10 регионов по активности мошенников этим летом. В этот период в регионе заблокировали 13 миллионов звонков от злоумышленников. Жителям чаще всего звонили под видом представителей коммунальных и социальных служб, курьеров, госорганов, органов, а также под видом рекламных предложений. Почти половина таких звонков пришлась на август. Ботанический сад в Самаре откроется 24 сентября после закрытия, напомним, 21 июля. В день открытия посетители ожидают бесплатные экскурсии, ярмарка растений, детский квиз. Режим работы сада с 10 утра до 7 вечера, в субботу и воскресенье до 5 вечера, среда – санитарный день. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм. Напомним, там же ссылочка на билеты по 1500 рублей на день рождения Рекорда. Если вдруг там как-то найти не удается и хочется проще, просто в Телеге Максе в закреп заходи и кликай. И мы тебя ждем в итоге 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на нашем дне рождения. Также ждем Фила, Жана. Они прилетят из Питера и отыграют свои сеты для тебя. Мероприятие запрещено для детей.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «G-Land J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «G-Land».
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. По Сбер

0: Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. ОГРН. 111-774-668-98-40. 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй». Мобильное приложение от платежной системы «Мир».
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
10: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.41. В самом деле, как здорово, что даже в рубрике трэш-пати появляются какие-то новые исполнители, которые у тебя являются фаворитом. Фаворитами. Но, ну, на самом деле, в рубрике трэш-пати мы ставим неформатные композиции, ну, какие-то прям из ряда вон, а иногда достойный, иногда прикольный, с юмором сделанный, иногда с юмором сделанный, но исполнитель не знает, что он с юмором сделан, ну, короче, разные. Да и ты присылаешь свои варианты, где трэш-пати, тоже в личку телеги, в личку ВК, там, аудиозаписи, ссылочки какие-то, видосы, как угодно. И вот этот трек тоже прислали, но мы уже слушали в этом исполнении композиции, по-моему, даже парочку. Вот, если, ну, ты сейчас поймешь сразу, если ты часто натыкаешь на трэш-пати, то он наверняка натыкался на одну из историй. Давай послушаем, заценим. То есть у нас уже есть резиденты рубрики трэш-пати. Новые резиденты появляются. Это прекрасно, это здорово. Слушаем, комментируем, нравится, не нравится. Просто смайлики, можешь развернуть что-то написать, пиши в личные сообщения ЭТГ, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо ВК, тоже в личные сообщения сообщества. Я в конце все озвучиваю, ну и вопрос по тексту задаю. За правильный ответ можно получить, будет пару билетов в кино, да. Задарю. Поехали. Трэш-пати начинается прямо сейчас. Это прямо вот по первым нотам, по первым словам, по первым звукам. Ты поймешь, кто это. Ну, если, повторюсь, периодически натыкаешься на рубрику трэш-пати.

Все. Читаю твои теперь комментарии, которые приходят. Примерно я так и представляю всех качков в спортзале, что они так едут за рулем и поют таким же голосом. Написал Лена, зачем ты вообще это себе все представляешь?

0: все, кто не просто ходит в спортзал, а вот вообще конкретно занимается, да, вот, ну, без обид, ну, песня-песня, да, ну, комментарии-комментарии. Смайлики, огонечки, сердечки, взбодрили. Сегодня день ног. Буду слушать. Написал Иван. Ну, наверное, вот так он написал, наверное. Если бы он произнес это, вот так же он и произнес. Вот таким же вот голосом, в такой же манере. Так, что еще? Что с голосом у качка? Спрашивает Александр. Да откуда же я знаю, да? Что это? Компьютер пропустил, видимо, через себя. Бодренько. Сообщение тут вот от Дениса, примерно тоже от Юры. Или вот здесь вот Аня написала тоже такое сообщение. Наверное, об этом многие треки на иностранном языке. Возможно, кстати, мы просто не знаем. Здесь вот мы все слышим, понимаем. А некоторые темы, может быть, и не вслушиваемся и не особо придаем значение о чем-то поэт. А может быть, там о том же. Так, спасибо большое всем, кто отреагировал. Тут смайлики, действительно, огонечки. Вот в основном огонь здесь вот присылаете. Это круто, здорово. Теперь вопрос по тексту. Скажи, пожалуйста, сколько раз прыгали со скакалкой там в этой композиции, судя по тексту, сколько раз? Много, сразу скажу. 200 либо 300. Вот тебе варианты. Пиши в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Сколько раз прыгали качки, герои этого трека со скакалкой? 200 раз либо 300 раз? Не услышал? Ну, угадай. Будешь 40-м верно ответишь, пару билетов в кино задарю.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас у нас в Самаре плюс 18, по данным Яндекс Погоды, днем 24 градуса и малооблачно, между прочим. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов, движение затруднено. И проблема у нас сейчас на новом вокзале от Карла Маркса и до Нового Садового, чуть ли не на полчаса там можно остановиться. В этом направлении и на Кирова не особо свободно, от Старозагоры до Московского шоссе там проблемы. Ну и в обратку, от Старозагоры до Черемшанской, что касается нового вокзальной улицы в этом направлении, то от Нового Садового до Москвы тормозимы и от Фадеева до Старозагоры. Старозагоры от Кирова и до Нового Вокзальной, Карл Маркса чуть типа посвободнее будет, и перед Советской Армией. Ну, тут и на Карл Маркса, и на Старозагоре проблемы. На Советской Армии от Карл Маркса до Москвы, также перед Новой Садовой стороны Волги начинается и до Московского шоссе. Ну и теперь к Московскому шоссе перейдем. От Советской Армии до Авроры проблемы, от Революционной до Луначарского, это в центр. Из центра, ну, кстати, еще от самолета до Нового вокзала тоже проблемы есть. Из центра, от Масленников до Революционной, ну, плотное движение, все капитально стоит. А вот подольше ты постоишь от 22-го партиезда и до Нового вокзальной улицы. На Новосадовой от Советской Армии до Загородного парка, Аврора от Дыбенко до Марии Стареза, Революционная от Подшипникова до Москвы, от Дыбенко до Москвы, от Дыбенко до Гагарина, от Аэродромной до Гагарина. Ну, пожалуй, еще отметим, давай, Ташкентскую стороны, Московскую шоссе перед Старозагорой, Алматинку от Старозагоры и до Черемшанской улицы, в обратку от Ставропольской до Карла Маркса, и Карл Маркса перед Ракитой, а Ракита от Москвы до Карла Маркса тормозит. Ну вот как-то так. Мне кажется, я как минимум на 7 баллов наговорил, но там 6. Аккуратнее будь, слушай рекорд. Дальше у нас классика Dance of the Fire в новом виде. Дождемся, послушаем.
1: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобили ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
2: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте у менеджера «Самара Авто».
1: Рекорд реклама. На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
2: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
3: Не упустите уникальную возможность приобрести «Амода» и «Джейку» по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда «Амода» и «Джейку» Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто». Ваш официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадрат.
3: «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
4: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
6: Коттеджный поселок «Бавария-парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. «Бавария-парк».
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
10: Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Рекорд. Dance Radio. Празднуем день рождения.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Так, и итоги трэш-пати. Если ты пропустил, то ищи трек, который мы сегодня ставили. Там была бодрая очень тема и смешная. Какая-то такая очень необычная. В телеге в Максе уже опубликовали в группе ВК. По хэштегу трэш-пати можно найти предыдущие выпуски. И, кстати, присылай свои варианты для рубрики, треки какие-то. Вот сегодня мы послушали, да, из предложки тоже история. Вопрос был по тексту, там песня была про качков и сколько там прыгали с скакалкой. 200-300 раз, 300 раз. На самом деле не все ответили верно, кстати, но вовремя верный ответ к нам прислал Иван Филатов. Последние цифры номера мобильника 0293. 0293. Вань, поздравляю, билет в кино обещанный достаются тебе. А остальные ждем другие игрушки, ждем рубрику трэш-пати. Оставимся в компании Рекорда. Доброе утро!
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
5: Мега утро
0: на рекорде.

начало 10-го в Самаре. И начало осени, между прочим. Да, сегодня наступила астрономическая осень. Вот так вот. Все. Еще, ну, день осеннего равноденствия сегодня. Ну, давай мы не будем там, не знаю, грустить, заедать стресс, тоску. Хотя про еду сейчас будем говорить. Напиши просто, главная еда осени для тебя это что? Вот. Вот такой простой опрос. И не знаю уж, простые ответы будут приходить от тебя, либо нет. Пиши, в телеге Макс опубликовали опрос в комментариях. Отмечайся, можешь в личку, телеге, в личку ВК писать, как где угодно, там пиши, главное, пиши по возможности. Главная еда осени это что? Меню осеннее будем составлять совсем скоро. Да, жду твои комментарии. Ну и главные хиты осени для тебя в подборочке этого часа такие: Алка, Дженнифер Лопес.

0: с Алло Фарбон. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброе утро. Теплой, уютной, крутой, бодрой осени. Кстати, не без помощи рекорда. Мы же день рождения отмечаем, да, но об этом чуть-чуть попозже. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Рекорд Дэнс Радио. 22 года вместе.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9.09. Овны, пора выйти из тени, заявить о своих интересах открыто. Тельцы, звезды советуют снизить нагрузку, заниматься только тем, что действительно терпит отлагательств. Близнецы, прекрасный день, чтобы помириться после давних разногласий. Раки, держите свои идеи при себе. Лишние уши на работе вам сейчас точно ни к чему. Львы, придется разбираться в чужих мелких недоработках, зато ваш авторитет в глазах коллег вырастет. Девы, перестаньте копаться в прошлых решениях, сосредоточьтесь на том, что происходит прямо сейчас. Весы, сегодня, к вашему мнению, неожиданно прислушаются те, кто раньше всегда оставался при своем. Скорпионы, проявите здоровую твердость характера в спорах, отстаивайте свою личную позицию до конца. Стрельцы, займите позицию наблюдателя, пусть остальные суетятся, а вы спокойно делаете свои дела. Козероги, благоприятный момент для того, чтобы навести идеальную чистоту на своем рабочем месте. Водолеи, отложите важные встречи на вечер. Дневная суматоха может сильно спутать ваши планы. Рыбы, окружающие могут испытывать ваше терпение на прочность. Включайте полное спокойствие. Гороскоп в телеге Макси, в аудио-видео, в текстовом формате в группе ВК Радио Рекорд Самара. Ну и там, и там, и там твои сообщения приходят, я их почитаю совсем скоро. Главная еда осени. Вот такой вот простой вопрос. Первое, что придет в голову, то и пиши. Вот для тебя, вот действительно, еда, с которой осень ассоциируется, напиши о ней в Максе в телеге под опросом в комментариях, либо в личку телеги, в личку ВК. Первые сообщения полетят в эфир уже вот буквально с минуты на минуту. Доброе утро!

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 9.17, в Самаре у многих время там завтрака, ланча, бранча, я не знаю. А мы тут уже про супы говорим, про первое. Ну, я тебя попросил продолжить фразу. Главное до осени это, вот для тебя в ассоциации, может быть, твое любимое блюдо. С чем у тебя действительно осень представляется в голове? С какой едой? Главное, еда, отдельные продукты, блюда, как угодно. Пиши первое, что приходит в голову. Но очень многие про первое пишут, да? Теплый супчик, вот Настя написала. Борщ. Сообщение тут вот без подписи, несколько сообщений, кстати, про борщ пришло, так, вот, опять-таки, вот горячий борщ со сметаной после долгой прогулки, вайб, да, какой, от Лены, так, дальше, домашний шарлотка с корицей, горячий чай, вот, Екатерина пишет, Андрей пишет, какава, именно так и написано, тыквенный суп-пюре, пишет нам Люся, так, то, что выросло на даче у тещи, сообщение без подписи. Так, ну и здесь вот грусть, тоска, витамин С в таблетках и тарафлю. Главное, еда осень. Я надеюсь, что это все не понадобится. Ну, витаминчики-то можно, да, вот все остальное, то, наверное, лучше, чтобы не было повода. Пиши свои варианты в телеге Макси в ВК. Главное, еда осени – это...
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Но пока такая осень... Бабье лето. Плюс 19. В Самаре по данным Яндекс погоды днем 24. Малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 5 баллов. Движение плотное. Уменьшилась загрузка на 1 балл за полчаса. Еще на 1 уменьшится. К 10 часам будет 4. Москва от Гагарина до Революционной у нас сейчас тормозит. То есть это из центра. Так, на секундочку. Еще дальше. От 22-го Парсъезда до Нововокзальной. В центр, ну, от Советской армии до Авроры проблемы. На Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой, от Новосадовой до Московского шоссе, на Революционной от Подшипниковой до практически Гагарина, на Масленку тоже перед Москвой, на Гагарина со стороны Тухачевского до Революционной небольшие сложности. На Раките со стороны Москвы до Карл Маркса, Карл Маркса перед Ракитой, Алматинка от Москвы до Старозагора. Будь аккуратен.
2: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
0: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
3: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
4: Как успеваешь? А семья?
3: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату. Муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная, 6, строение 1, 270-70.
6: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
11: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
8: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Да, скоро все случится. 20 ноября отмечаем день рождения Самарского рекорда в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. А вот с ценой на билеты ничего не случилось. Она по-прежнему 1500 рублей. Ну, пока что, по крайней мере, много билетов залили. Покупай и приходи обязательно 20 ноября в ивент-холл «Сигнал» на наш праздник с 9 вечера до глубокой ночи. Самые главные хиты за всю историю первой танцевальной. Ну и, конечно, актуалочка наших дней. Все это в сетах от диджея Фила и МС Жана, которые специально прилетят из Питера на наш праздник. Билеты по 1500 рублей на Кассир.ру. Можешь сразу туда заходить. Ну, если что, ссылочка есть в телеге, в Максе, в ВК, Радио Рекорд Самара, в наших соцсетях, в наших каналах, в закрепленных записях. ООО Кассир.ру. Национальный билетный оператор ОКРН. 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено для детей. Мы тебя ждем.
8: Празднуем день рождения.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре в 2027 году могут повысить взносы на капремонт. Для хрущевок ставка вырастет на 1,20 рубль за квадратный метр, для домов от 6 этажей почти на 1,5 рубля. Публичное обсуждение проекта проходит по 5 октября. В Самарской области за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 37,5%. Показатель составил 1,1 случая на 100 тысяч жителей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Напомню, количество заболевших ОРВИ также растет. Аномальное тепло в Самарской области сохраняется. В третьей декаде сентября температура будет выше нормы на 5 градусов, сообщают синоптики. В ближайшую неделю столбик на градуснике не будет опускаться ниже отметки в плюс 20. В дневное время следует из прогноза Яндекс.Погоды. Оперативно узнавая обо всех новостях города, страны и мира в наших информ-каналах 24/7 для тебя работают Макс и Телеграм. Подписывайся.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Алло, Арсен, там по поводу трех BMW звонили. М3, М5 и М8 G-Power. Слышно меня? Алло, Арсен.

0: 200.
1: Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Привет, вы кто?
8: О, мы мини-лента.

0: Лента ОКРН 178-32-04-86-05. Город Санкт-Петербург.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте Лиман.

0: Автопром.ру.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
3: Празднуем день рождения, радио.

0: Мега утро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: Ищем машины с одинаковыми госномерами. Очень простенькая история. Ни на какие вопросы отвечать не надо. Просто прислать цифры из госномера. Мы с тобой пообщаемся в эфире. Ты сам их озвучишь. И все, дальше ищем. Если находим, оп, получает по приятному такому набору из 4 бутылочек, брендированных бутылочек. Ну, не просто бутылочек, а с минеральной водой, с артезианской, от производителя «Кристалли». Мы, кстати, все лето разыгрывали. Но мы продолжаем это дело с разных игрушек, вот, например, в тачку. Просто цифры присылаешь, просто их озвучиваешь в эфире, и потом мы, ну, пару треков ищем. Находим, оба участника получают по вот набору артезианской воды. Жду цифры прямо сейчас. Пиши в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение тебе приходит в одно окно. Главное, укажи цифры из госномера и цифры номера телефона, ну, вот, чтобы мы могли с тобой связаться.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 19 градусов. По данным Яндекс Погоды днем 24. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднения. Сложности на Новосадовой от Масленникова до Оврага. То есть из центра 15 минут, между прочим, едем. От Загородного парка до Оврага тоже там ДТПшки. На Московском шоссе от Гагарина до Революционной. Ну, от Потапова до Авроры небольшие сложности. Революционные от Подшипниковой до Москвы, от Дыбенко до Москвы, на Масленку, от Мичурина до Московского шоссе, на Карла Маркса перед Ракитой, на Раките останки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. Гатлаки, ла-ла-ла, дальше с нами и Тиесто.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Подробности акции и условия получения выгоды.
4: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
3: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
5: Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО Альфа-страхование работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении, выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование». На основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Коттеджный поселок «Бавария-парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
8: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском, напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

0: Мега утро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: Мы помогаем тебе выиграть приз, тебе помогают также другие слушатели выиграть приз. В общем, все тебе помогают, да. Если ты участник игрушки тачки, ищем машину с одинаковыми госномерами. Я ранее попросил тебя прислать. И вовремя ты сделал, уже, в принципе, повезло ему. Владислав. Владислав, здравствуй еще раз.
2: Доброе утро.
1: Да, доброе. Как ты в последний раз радовал свою машину, скажи, пожалуйста, если вообще есть такое?
2: Вчера на мойке был.
1: На мойке, да? Часто туда заезжаешь? Часто радуешь?
2: Раз в неделю.
1: А вот если кроме мойки... О, слушай, круто. А если кроме мойки и заправки еще чем-нибудь? А вот и все. А вот и в тупик, да? Да, в ступор пал. Ну ладно, Владислав, ну я думаю, что и мойки достаточно. Чтобы она тебя тоже порадовала, помогла тебе принести приз от рекорда. Ну, в принципе, с пустыми руками ты уже от нас не уйдешь. Но вопрос, что мы в эти руки отдадим и... только ли в твои руки. Сейчас твоя задача — озвучить цифру из госномера, и пару треков у нас будет, чтобы найти слушателей такой же тачки. Если найдем, вы его получаете по набору брендированной артезианской воды рекорда в фирменных бутылочках с логотипом «Первая танцевальная». Влад, давай, какие цифры? Озвучь их самостоятельно.
2: 225.
1: Верно? Расслышал?
2: Да.
1: Думаешь, найдем?
2: Я думаю, да, много машин таких.
1: Много машин. Каждый день мы это слышим, ну, когда играем в тачки. Но не всегда находим. Влад, через несколько минут с тобой свяжемся и подведем итоги. Договорились? Далеко?
2: Да.
1: От телефона далеко не отходи. Да и от машины, в принципе, тоже. Хотя можешь и от машины отойти. Главное, ответь на звонок, когда мы позвоним. И будем уже действительно тебя, я надеюсь, поздравлять. Буквально через несколько минут все случится. Еще раз, для того, чтобы это все случилось, повторю цифры с госномера машины Владислава. 225. У кого такие же цифры, пришлите Владу, помогите. Сами тоже получите подарок. 225. Сообщение принимаем в телеге, в личке и в ВК, в нашем сообществе тоже в личку. Фото документов, кстати, не забудь прислать.

0: Мега утро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: Так, появляюсь в эфире, чтобы подвести итоги игры тачки. А вот в каком составе, как много народу у нас сейчас здесь будет, ну вот как раз таки это и есть итог. Мы еще машины с одинаковыми госномерами. Ранее пообщались с Владом, он катается на машине с госномером 225. И вот искали последние несколько треков тачки с таким же госномером. Слушатели на такой же машине с таким же госномером. Влад, уверенность ты выразил, что мы найдем. До сих пор уверен, да, в этом?
2: Да, я думаю, да.
1: Да, думаешь, да. Ладно, ну, не хочется, конечно, тебя расстраивать, вот, но, наверное, и не буду тебя расстраивать, потому что буду расстраивать тех, кто катается на машине с госномером 225, упустили они свою возможность выиграть подарок, но тебя-то мы, как я уже сказал, не отпускаем с пустыми руками, поэтому, ну, ты понял, да, что не нашелся человек на такой же машине именно в этот раз. Ничего страшного, потому что с подарком все равно на тебя отпускаем из эфира первый танцевальный. Никаких расстройств, правильно?
2: Никаких. Да, конечно.
1: Я еще буду расстраиваться из-за того, что ты подарок от рекорда получил, потому что ты его получаешь. Ладно, ну, я тебе желаю хорошего дня. В следующий раз, может быть, повезет больше. Опять-таки не тебе, а другим, потому что тебе и так повезло. Фирменную брендированную воду рекорда мы все равно тебе отдаем. Рабочий день у тебя, наверное, уже стартовал, да? Или как?
2: Да.
1: Все, мы тебе тогда не отвлекаем, отдаем приз и желаем легкой среды. Дальше, другие игрушки. Ждем их. Мега утро продолжается.
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

10:02 в Самаре. Россияне стали говорить быстрее, рассказали эксперты. Меняется качество гласных, гласные становятся короче. Именно поэтому произношение с каждым новым поколением ускоряется. Так что, возможно, когда мы что-то в эфире говорим, это не усваивается многими, потому что мы быстро говорим, да? Может быть, ты, например, не купил билет на день рождения рекорда, например, только потому, что еще вот как бы еще не осознал, да, не проникся этой информацией, потому что мы опять-таки быстро говорим. Замедляюсь и напоминаю тебе, что 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» пройдет празднование 22-го дня рождения «Радио Рекорд Самара». MC Жан, DJ Фил приедут из Питера и отыграют для тебя свои сеты с лучшими хитами за всю историю первой танцевальной и с актуальными темами, да, на текущий момент. Ивент-холл «Сигнал» 20 ноября. Мероприятие запрещено для детей. Ссылочка на билеты по 1500 рублей в телеге, в Максе и ВК в закрепе. Ну, на самом деле, что тут замедляюсь, судя по тому, что билет нормально уходит, и столиков почти нет. Все нормально, все усвоили. Но на всякий случай вот повторил эту информацию. Так, все, набираем темп, ритм. Систек впереди, тока-тока.

0: можно будет ее назвать классикой. Ну уж точно классика этого лета прошедшего. Moving to the Sun от Хюгеля. Я Сергей Шевченко, желаю доброе утро тебе. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 10.13 и советы, рекомендации астрологов Овны. Пора выйти из тени, заявить о своих интересах открыто. Тельцы, звезды советуют снизить нагрузку, заниматься только тем, что действительно не терпит отлагательств. Близнецы, прекрасный день, чтобы помириться после давних разногласий. Раки, держите свои идеи при себе, лишние уши на работе вам сейчас точно ни к чему. Львы, придется разбираться в чужих мелких недоработках, зато ваш авторитет в глазах коллег вырастет. Девы, перестаньте копаться в прошлых решениях, сосредоточьтесь на том, что происходит прямо сейчас. Весы. Сегодня, к вашему мнению, неожиданно прислушаются те, кто раньше всегда оставался при своем. Скорпионы, проявите здоровую твердость характера в спорах, отстаивайте свою личную позицию до конца. Стрельцы, займите позицию наблюдателя. Пусть остальные суетятся, а вы спокойно делаете свои дела. Козероги, благоприятный момент для того, чтобы навести идеальную чистоту на своем рабочем месте. Водолеи, отложите важные встречи на вечер, дневная суматоха может сильно спутать ваши планы. Рыбы, окружающие могут испытывать ваше терпение на прочность. Включайте полное спокойствие. Макс в телеге можно переслушать, гороскоп прочитать в группе ВК, Радио Рекорд Самара. Я почитаю твои сообщения из ВК, из телеги, из Макса. Главная еда осени. Это вот что для тебя? Пиши под опросами в комментариях, либо в личку, телеги, в личку ВК. Через несколько минут еще вот несколько блюд, либо продуктов, я не знаю, озвучу.

0: Рекорд. Мега утро на связи.
1: Так, возможно, слюнки сейчас потекут, особенно если ты не завтракал. Главная еда осени для тебя — это что? И варианты, боярышник. Ладно, я не шучу, это я сейчас не просто шутки шучу, да, а вот Ольга написала такое сообщение, но со смайликом. Арбуз, пишет нам Алексей. Так, еще, жареная картошка с луком, вот здесь вот такой комментарий. Так, и зимой, и летом оливье, написал Иван, но почему бы и нет, Так, что еще? Опять-таки, суп-пюре, по-моему, было, да. Так, какао с маршмеллоу, вот здесь вот от Юлии, сердечки. Так, вся еда на ночь, потому что организму холодно, надо греться, но еще пока не холодно, ну ладно, да, принимай, ну надо заранее, видимо, да. Так, все, что осталось в холодильнике, пока ждет зарплату, тут, ну уже такие, здесь, я хочу все-таки конкретные какие-то, да, продукты. Что еще, главное, горячий чай, вот от Елены, очень много про первое, приходит сообщение. Общаемся в телеге Максе, ВК, пиши. Ну и, кстати, о засадах тоже пиши под постами засада. Также в личку можешь телеге, в личку ВК писать, как практически каждый час озвучиваем твои сообщения о том, что на улице происходит.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну, я там про ДТПшки, необычные пробки, где патрули ДПС. Я сейчас тоже расскажу, что на улице происходит. В данный момент около 19 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем 24. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. Самая такая основная проблема на Новосадовой. Челюскинцев до оврага из центра едем полчаса из-за ДТП. Будь внимателен, аккуратен. Но все остальное — это прям по мелочам.
0: Реклама. Скажите «а»?
2: А.
0: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
3: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
10: Обычный день, если ты не в «Супре».
11: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: Лето в минус. Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
14: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
1: Я надеюсь, ты уже отметил в календаре, ну, хотя бы просто в голове. 20 ноября мы встречаемся в ивент-холле «Сигнал». Это будет пятница, крутая вечеринка с 21.00 до глубокой ночи. Насколько тебя хватит, я думаю, намного хватит, потому что будем заряжаться от крутых сетов, крутой музыки, самых главных хитов за 22 года и, естественно, от актуальных тем наших дней. А диджей Фил и МС Жан, они будут играть, они будут радовать. 20 ноября отмечаем 22-й день рождения в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Успей купить билеты по 1500 рублей на кассир.ру. Мы тебя ждем. Если что, ссылочка, ну, если уж прям надо ссылочку конкретно тебе, ты можешь просто зайти на кассир.ру, конечно. Но ссылочка есть в телеге, в Максе и в ВК в закрепленных записях. ООО «Кассир.ру» — национальный билетный оператор. ГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Запрещено для детей.
14: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».

0: наблюдаешь, и где патрули ДПС, и где какие-то необычные, может быть, пробки, ДТПшки, открытые колодцы, я не знаю, не работающие светофоры, о чем угодно. Сообщай в телеге, в Максе, под постами засада, можешь в личку телеги, в личку ВК писать. Вообще, в принципе, сюда присылай контент, очевидцем которого ты стал. Мы все дублируем тоже под в наши каналы о засадах, под постами засады тоже сами пишем сообщения. И читаем в эфире под Южным мостом. Вот здесь вот Заводской, Кирова, к 22-м, как ехать. Интермебель из центра, Победа Краснодонская в центр, Амбар из города, Олимпийская перед Ракитой. Вот Демократическая, несколько прям сообщений пришло, после Ташкентской из города, видим там деловые линии, да, на Пушкина с Чкалова. Вот. Спасибо большое, будут новые данные, пиши, и самое главное, будь аккуратен на дорогах.
1: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Новости.
0: На Самарской области сбили БПЛА. Силы ПВО за ночь уничтожили 514 дронов над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны Российской Федерации. А в Самаре из-за ограничений на продажу топлива сократилось число туристов. Департамент мэрии сообщает, что владельцы личного транспорта отменяют маршруты, а организаторы экскурсии фиксируют увеличение времени на заправку и рост логистических издержек. Ну и, соответственно, цены. В Самарской области звание «Мать героини» присвоено жительнице Волжского района Эмилии Владимировне Савиной. Указом президента России отмечен ее материнский подвиг. В браке она 39 лет, в семье 11 детей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм. Подписывайся.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный Бабаевский в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
15: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
16: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Радиоканал 101.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: 10.47 в Самаре. Отмечаем день рождения 20 ноября в Ивенхолле «Сигнал» на нашей специальной вечеринке с участием Жана и Фила. Приезжает из Питера прямиком наши коллеги. Диджей отыграет лучшие хиты за 22 года и актуальные темы наших дней с 9 вечера и до глубокой ночи. Общаемся, танцуем, круто проводим время. Мероприятие запрещено для детей. Можно купить билеты по 1500 рублей. Ссылочка в телеге Макси ВК в закрепленных записях. Ну и можно парочку сейчас забрать. Наши правила такие. Нужно продолжить одну из шуток деда. Панчи звучат, ну, я не знаю, сколько себя помню, сколько они звучат в эфире рекорда. Очень много их накопилось. Ну и часто вы в эфире не угадываете. Мы ставим первую часть, а нужно продолжить со 100% точностью. И тут же приходит сообщение. Я вот знал и пишет продолжение еще до того, как правильный ответ был озвучен в эфире. Но, в общем, мы решили сделать так. Чтобы наверняка ты выигрывал, мы ставим сейчас первую часть шутки, а ты пишешь в личку телеги, либо в личку ВК продолжение. Если не знаешь продолжение, ну, фантазируй, посмотрим, а вдруг попадешь. Ну и давай пятый верно продолживший, если один будет только верно продолжить, то он получит билеты. Если несколько, то пятый человек получит по паре билетов на день рождения рекорда 20 ноября в Ивенхолле «Сигнал». Итак, ставлю шутку, а ты ее продолжаешь, пишешь в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит в одно окно. Внимание, первая часть.
2: Елена очень привлекательная девушка.
1: Ну, тут просто поле для фантазии. Но верный ответ один. Итак, Елена очень привлекательная девушка. А что дальше? А что дальше? Пиши в личку телеги, в личку ВК. Жду верные ответы.
3: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем еще теплее, 24. Переменная облачность обещает синоптики. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Новосадовая по-прежнему стоит от Челюскинцев до Оврага из центра почти полчаса, 25 минут. Ну, чуть-чуть типа попроще стало. Из-за ДТПшки осложнено движение, конечно. Так, еще у нас в данный момент проблема наблюдается на Московском, что от Гагарина до Революционной. Здесь 10 минут, но многие Новосадовые пытаются объехать. Масленку от Новосадовой до Московского шоссе у нас тормозит. В основном все относительно спокойно. Далее у нас «Тока-тока», новый вариант этого хита летнего. И «Хюгель» через чуть-чуть.
2: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл «Сигнал» с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл «Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
4: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество сильных.
5: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
6: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG это цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
2: Реклама в Самаре 212-99-90.
0: Празднуем день рождения.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Так, легкое чувство разочарования сейчас испытываю. Но на самом деле я сейчас шучу. Просто мы разыгрываем билеты на день рождения рекорда. 20 ноября в Event Hall Signal встречаемся. MC Жан, DJ Фил приезжает, мероприятие запрещено для детей. И ударим билеты. Каким способом разыгрываем? Ставим первую часть шутки дедушки. Да, панчи звучат много лет у нас на первом танцевальне. И нужно продолжение отправить в личку телеги либо в личку ВК. Если не знаешь продолжение, то свои варианты можно фантазировать. Вот нужно было продолжить шутку. Елена очень привлекательная девушка. Ну и вот почему разочарование? Ну потому что никто особо никаких интересных продолжений не придумал. Но если бы кто-то придумал, да, то все равно билеты-то не получил бы, потому что нужно точно продолжиться. А вот точных продолжений много. Много сообщений пришло. Это круто, здорово. Вот как звучит шутейка.
2: Елена очень привлекательная девушка. Она привлекается сразу по трем статьям.
1: И дословно написала нам сообщение вот с таким продолжением. Ирина, последние цифры номера мобильника 3041-3041. Ирина, я тебе там уже написал, посмотри обязательно. Поздравляю, билеты твои. Напомню, что каждый может легко приобрести по пока что вкусной цене 1500 рублей билет на день рождения рекорда 20 ноября в Event Hall Signal. Ссылочка на такие билеты в Максе есть, в телеге и в ВК в наших аккаунтах Радио Рекорд Самара.
3: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%. Совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташевское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. Точка Банк.
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: на рекорде. Популярити.
1: Стас, Саня играют, а вы помогаете им в чате мобильного приложения Рекорда. Открывайте его. Какой-то опрос был произведен среди населения. Некоторая кучка людей ответила на этот вопрос. И были выбраны 6 популярных ответов. Вот так вот, ребятам нужно их выбить, а вы им помогаете. Вопрос следующий. Какая карточная игра самая популярная?
2: Покер.
1: Бургер?
2: Покер.
1: Есть такое, на втором месте она.
3: Дурак.
1: На первом месте, 1-1, ровно идете.
2: Очко.
1: Что? Штаны порвал, что ли? Тут в эфире ты разговариваешь. Ну да, есть, есть. На третьем месте она.
3: Что было? Очко она была на третьем месте?
2: Покер, дурак, очко.
3: Пьяница была такая.
2: Пьяница?
1: Нет, нет.
2: Псих.
1: Нет, такого тоже.
2: Классная игра.
1: Карточная игра, все вспоминайте. В чат мобильного приложения Рекорда смотрите, правильно. Четыре вы выбили, две осталось.
3: Мафия.
1: Да.
3: Была
2: мафия такая. Карточная?
1: Да.
3: Ты же с картами играешь.
1: На пятом месте мафия ее называли.
3: Это раньше, сейчас там с бумажкой.
2: Тогда Dixit Imaginarium.
3: Тогда Элис, скорее всего.
1: Сходим после эфира в Dixit.
3: Уно.
1: Дос Трес Кватос. Нет.
2: Уно не назвали?
1: Нет, не назвали.
2: Преферанс.
1: Есть такой.
2: Это пасьянс.
3: Ничего себе.
1: Преферанс так и называется. Итак, топ-6. Это дурак, покер, очко, пасьянс, мафия, преферанс.
0: Рекорд, реклама. Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
7: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
8: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
9: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
10: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
11: Это новый вызов.
12: По субботам в 17:00. Категория 16+.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99.

0: индикаторы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 23 сентября. Овны, скучно вам сегодня не будет точно. Это звезды гарантируют.
2: Тельцы, да, вы тратите много денег на вещи, которые не являются вещами первой необходимости. Ну и что, можно потратить деньги на себя.
1: Близнецы, для того, чтобы решить ваши проблемы, совсем не обязательно посвящать них родственникам.
3: Раки, если ваши соседи настроены друг к другу или к вам враждебно, есть большая вероятность того, что именно вам придется всех мирить.
2: Львы, сегодня ваш любимый человек может неправильно понимать ваши действия, что плохо скажется на ваших с ним отношениях.
1: Девы, вы устали после работы и хотите растянуться во весь рост на диване и вздремнуть, нет никаких препятствий для этого. Действуйте.
3: Весы, кто бы мог подумать, сегодня злейшим врагом ваших отношений станет телевизор или компьютер.
2: Скорпионы, вы, наверное, слишком много надежд возлагали на этот день, а зря, и даже ваш любимый человек не поможет пережить это.
1: Стрельцы, сегодня дело, которое так давно и ловко у вас спорилось, вдруг спориться перестанет, что вызовет у вас раздражение, неприятие судьбы и окружающего мира.
3: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет очень важно, чтобы вы его поняли.
2: Водолеи, сегодня вы поймете, что вашему любимому человеку вовсе не нужна ваша забота о его здоровье.
1: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку будет не по силу решить некую вашу проблему. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 января будущего года в российских загранпаспортах перестанут указывать данные о детях, сообщили в МВД. Ведомстве объяснили, решение частыми отказами во въезде в некоторые европейские страны несовершеннолетних россиян не пропускали даже при наличии соответствующей отметки в паспорте родителей. При этом ранее выданные документы с данными о детях останутся действительными до окончания срока действия. С 2027 года в России изменятся требования к вступительным экзаменам вузы. Соответствующий проект подготовила Миноборнауки. Физика станет обязательной для машиностроительных направлений, а математика – для информационной безопасности. На некоторых специальностях потребуется история для военной журналистики и литература. Поступающим на туризм и гостиничное дело предложат выбрать между историей и географией. Туры россиян в Таиланд оказались под угрозой срыва из-за новой волны COVID-19. Туристам, купившим поездки на осень-зиму, сообщают о возможных сложностях с поездками. Пока отмен нет, однако за месяц в стране выявили около 65 тысяч случаев заболевания. Больше всего случаев зафиксировали в туристических центрах Бангкоке, Паттайе и Набхукете. В качестве альтернативы туристам предлагают Вьетнам. Внимание, уже сегодня в 18 часов стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если вы еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая снежная королева» пройдет 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале Radio Record в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской

0: кур, сделала на теле десятки татуировок с этим пернатым.
1: Не осуждаем, а что, любит кур?
0: Слушай, на самом деле изначально она боялась, а потом завела несколько кур, и все, понеслось. У нее теперь рекорд 43 куры на ее теле, и она не собирается останавливаться.
2: Так надо подождать, там яички скоро появятся, потом цыплятки.
1: Кстати, куры — это же потомки динозавров, да?
2: Да.
1: Насколько известно.
0: Что раньше появилось, яйцо или курица?
1: Доказали, говорят, все-таки яйцо. Есть целое исследование, я прям читал его. И говорят, реально, ребятки, яйцо первое, как? Мы объясняем, и там все по пункту.
0: Поэтому в запрещенном грамме пост набрал много лайков с яйцом.
1: Я думаю, с этим не связано, ну мало ли, мало ли. А, в общем, ребята, новость неутешительная. Любителей Борис, Даша, Семен, Марина посадят в дурку в России. Возьмите первую букву со всех этих имен. Минздрав утвердил перечень отклонений в сексуальном поведении. Говорят, ребята, если вы это любите, вы нездоровы. Больным будут предлагать психотерапию, антидепрессанты и гормональные препараты. Кто может попасть в дурку? Итак, ну, конечно же, это садомазохисты. Странные ребята. Различные фетишисты. Вы тоже знаете, вот, кто там сидит на аккаунтах с ногами. Эксбиционисты могут тоже попасть. Да, ну, это логично.
2: Ну, нечего показывать свои прелести.
1: В общем, фанаты всяких извращений, которые не просто за этим наблюдают, а которые еще в этом участвуют. Говорят, ребят, вам надо лечиться, это дурка.
2: У меня вот вопрос. Я слышал то, что называют вот всякими извращенцами. Короче, люди, которые едят пиццу с ананасами. Я считаю, что это нормальная еда. Ну, то есть, типа, некая вот такая экзотическая штучка, потому что ананасы нормально
1: скурятся. Экзотическая штучка, как ты в тему попал? Ну, и что?
2: Я к тому, что мы как с этим будем бороться?
1: Да мы никак...
2: Будут преследоваться люди, которые в еде какие-то изыски...
1: Слушайте, ну, когда-то и люди, которых мы сейчас перечислили, не преследовались, да, и их в дурку не хотели сажать и психотерапию назначать, а сейчас стали, может быть, и когда-то любителям пиццы с ананасами это предстоит.
2: Ну, вот ты сейчас перечислил, но в древние времена... Имена, ну это кто? Это Калигула, там, Нерон. Это же эти. Эти люди раньше Римом правили.
1: Ты так их назвал, это же эти, как будто соседи твои, знаешь.
2: Но я к ним не особого уважения не испытываю.
1: К соседям или к этим, кого мы назвали?
2: Если у меня такие соседи, то я хочу с ним познакомиться.
1: Почему не зовут?
2: Чтобы знать их в лицо. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, и прийти.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: 5 детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачно и до плюс 20. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Самый крупный затор, я бы даже сказал, крупнейший затор, находится на Новосадово. От Челюскинцев до Постникова оврага добираться в районе 35 минут. Ну и далее 5 минутки на Авроры от Южного моста до Промышленности, на Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой и на проспекте Масленникова. Также минут 5 простоишь от Новосадовой и до улицы Мичурина.
0: Рекорд реклама. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
4: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет крутая вечеринка. С 9 вечера и до глубокой ночи услышишь самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, диджея Фила и MC Жана. Танцы, общение, а также яркие эмоции. Присоединяйся к нам. Успей купить билеты по 1500 рублей на кассир.ру. Запланируй себе крутой вечер на ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения Самарского рекорда. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено для детей. Ждем тебя.
5: Празднуем день рождения Радио

0: 5. Для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. А ты знал, что больше всех людей достают акушеры? Что, правильно говорить, не страшное, а бьюти-фри? И что, жареный хлеб звучит как тост? Так вот, это все шутейки из эфира «Главный танцевальный», который ты можешь услышать несколько раз в день. Ну, а также в нашей праздничной игрушке, посвященной дню рождения рекорда в Самаре. Уже через 15 минут подарим парочку билетов на нашу крутецкую вечеринку с Филом и Жаном. Ну, расскажу в подробностях совсем скоро, что нужно будет делать. Ну, а прямо сейчас рассказываю, что будем слушать в ближайшие 60 минут. А здесь у нас Мартин Гаррикс и Мадонна. Услышим еще одни отголоски Мадонны «Like a Prayer» в исполнении.

0: Чико. Летняя тема. Но в новый час на рекорде залетим вместе с Алефа Беннер, Эна Миллер, Боди Ток. Это рекорд Дэнс Радио. Погнали!
1: Празднуем день рождения Радио.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: И праздновать день рождения Рекорда в Самаре мы будем грандиозно, масштабно и очень круто. Все дело будет происходить в ивент-холле «Сигнал» 20 ноября. Будем тусоваться с 9 вечера и до самой глубокой ночи. Естественно, все это с налетом ностальгии. Все самые крутые, самые любимые хиты, главный танцевальный Радио Рекорд за все время услышишь, конечно же, в сетах от диджея Риги, Фила и МС Жана. Вот так. Можешь купить билеты уже по 1500 в наших закрепленных записях, в соцсетях, каналах, в Телеграме, либо в Максе. Ну, а можешь некоторые выиграть уже сейчас нашей специальной праздничной игрушки. Правила простые. Я ставлю тебе небольшую шуточку, которую ты мог слышать в эфире главной танцевальной, а твоя задача ее просто продолжить. Здесь уже можешь на свои знания, возможно, ты ее слышал и знаешь точно, как она звучит, а можешь просто придумать, а вдруг попадешь. Вот такие вот правила. Итак, давай сейчас услышим, что мы тебе приготовили.
2: На чемпионате по плаванию в Папуа-Новая Гвинея спортсмены жаловались на слишком горячую воду и...
1: На что еще жаловались спортсмены? На чемпионате по плаванию в Папуа-Новой Гвинее спортсмены жаловались на слишком горячую воду и на что еще? Пиши свои варианты в личку нашего телеграм-канала, либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Самые интересные, самые забавные, конечно же, зачитаю. Но главное, нужно попасть точно и добить шутку так, как она изначально и задумывалась. Будешь, ну давай, наверное, пятым по счету верно ответившим, получишь 2 билета на крутую вечеринку в честь дня рождения Радио Рекорд Самара в ивент-холле «Сигнал».
3: Реклама.
4: Алло, привет! Я такое узнала!
5: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 21.00 для лиц старше 16 лет.
12: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
13: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
14: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте жалюзинск.ру.
15: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG-центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
3: Рекорд. Реклама в Самаре 212-99-90.
0: Празднуем день рождения Радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: В очередной раз тебе напомню, что большая грандиозная вечеринка пройдет в ивент-холле «Сигнал» 20 ноября. Праздновать мы, конечно же, будем 22-летие Радио Рекорд в Самаре. Будем тусоваться аж с 9 вечера до самой глубокой ночи. Все это под специальные сеты диджея Фила и MC Жана. Те самые легендарные треки, о которых ты скучаешь, конечно же, прозвучат. И ну и, конечно, новых треков тоже много услышим. Билеты можно приобрести сейчас по специальным ссылкам в наших соцсетях, в Телеге и в Максе, ну также ВКонтакте, по 1500 рублей. А некоторые можно выиграть прямо сейчас. И правила простые. Не так давно я ставил тебе одну из наших шуток, те, что звучат в эфире, и твоя задача была либо ее добить, либо полностью повторить. И шутка звучала как: на чемпионате по плаванию в Папуа-Новой Гвинее спортсмены жаловались на слишком горячую воду, и нужно было написать, что... Кстати, много вариантов написали, практически пробили смысл шутки. Написали про нарезанную картошку, про лучок. Но пятым верно ответил у нас, конечно же, это Иван Федоров. Ваня Федоров, последние цифры мобильника, 1682, ответил верно. И давайте мы услышим, как же звучала шутка в оригинале.
2: На чемпионате по плаванию в Папуа-Новая Гвинея спортсмены жаловались на слишком горячую воду и лавровый лист в бассейне.
1: Вот так вот в оригинале звучала шутейка, поэтому, Ваня, тебя поздравляю. Два билета достаются именно тебе. Но если ты шутку пробил, но все-таки не оказался пятым, заходи и приобретай билеты на вечеринку, посвященную дню рождения Радио Рекорд Самара в ивент-холле «Сигнал» по 1500 рублей, пока они есть.
0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. Самарская область входит в топ-10 регионов России по объему льготного финансирования, привлеченное малыми технологическими компаниями. С начала этого года региональные компании привлекли 448 миллионов рублей благодаря инструментам

0: официальные испытания ГТО. Самарская область активно развивает комплекс ГТО. В регионе открыты 88 центров тестирования. Новые площадки расширят возможности для тренировок и позволят привлечь к комплексу ГТО дополнительные категории населения. При Волжском государственном университете путей сообщения состоялось очередное заседание Совета молодых ученых и специалистов Самарской области. Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при губернаторе, деятельность которого направлена на реализацию молодежной политики в сфере науки и высшего образования. Ключевым вопросом повестки стало совершенствование региональных мер поддержки сферы науки. Развитие этих инструментов – часть работы по реализации задачи в части популяризации науки и обеспечению фундаментальных и прикладных научных исследований, поставленной губернатором Вячеславом Федорищевым. На заседании были подведены итоги областного конкурса «Молодой ученый». В этом году его участниками стали 297 человек из 14 университетов и научных организаций. В число 108 победителей вошли 14 докторантов и 50 аспирантов, а также 44 студента. Больше новостей найдешь в наших информационных круглосуточных каналах Telegram и Max Радио Рекорд Самара. Подписывайся для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Рональдо, скажи мне сюю-ю-ю.
3: Че сказать?
2: Скажи мне сюю-ю-ю.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. Точка Банк.
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
12: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Празднуем день рождения.

0: города. Пробки.
1: Ну и зафиналим этот час актуалочкой о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 24, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня вечером малооблачно и до 20 градусов. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты все так же на 4 балла. Местами есть затруднения. 10-минутка на Аврора от Южного шоссе до Промышленности. Ну и минут по 5 по Гагариной ехать от Тухачевского до Революционной. По Вольской от Воронежской до Нового вокзальной. И на Заводском также в районе 5 минут стоим от Профильной и до 22-го партсъезда. А еще напомню тебе, что каждый будний день намного приятнее начинать вместе с Радио Рекорд. А также любимыми рубриками, например, «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, неформатные композиции «Слушаем 8.40» в рубрике «Трэш-пати», ну и много игр, тачки, ищем машины с одинаковыми госномерами, инфосотка, выясняем, какие из интересных новостей правдивые, и «Я не местный», проверяем тебя на знание улиц города. А еще много важной и полезной информации и многое другое, все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
2: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
3: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
4: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда Амода и Джейку Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто». Ваш официальный дилер Амода и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета.
7: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».
1: Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет крутая вечеринка. С 9 вечера и до глубокой ночи услышишь самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, диджея Фила и МС Жана. Танцы, общение, а также яркие эмоции. Присоединяйся к нам. Успей купить билеты по 1500 рублей на кассир.ру. Запланируй себе крутой вечер на ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения Самарского рекорда. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено для детей. Ждем тебя.
8: Рекорд Dance Radio. 22 года. Вместе.

Record Dance Radio. Открываем новый час. В эфире главный танцевальный стартует здесь и прямо сейчас. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, в каких отношениях вы с нейросетями? Вот в Японии решили окончательно избавить людей от домашних забот. Там начали разрабатывать умные дома с ИИ, который сам следит за порядком, убирается, разбирает продукты из доставки, стирает вещи и берет на себя другую бытовую рутину. Проект уже получил поддержку государства и готовится к массовому производству. Ребят, как помогают нейросети вам? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе работа от Клуни «Good Girl».

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей.
2: Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: Скажите «а»?
4: «А»?
3: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
5: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ваш бизнес достоин большого экрана. Фронт Сити поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Фронт Сити 211-06-05. Время быть заметным.
8: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
9: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
10: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
11: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
12: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: В Red Wings опровергли информацию о вспыхнувшем самолете с людьми в аэропорту Екатеринбурга. Во время инцидента экипаж находился за пределами самолета, людей там не было, сообщили в пресс-службе перевозчика. Ранее авиакомпания прервала наземную подготовку рейса из-за запаха гари, борт заменили, задымление ликвидировали. Мошенники придумали новую схему обмана россиян с переводом денег в цифровой рубль. Это следует из материалов МВД.

0: новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
1: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 24 градуса, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 15, завтра синоптики обещают ясную погоду и до плюс 26. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла, местами есть затруднения. Из заметных 10-минутка на улице Аврора от Южного моста до Промышленности, также на Полевой 5-минутка от Молодогвардейской до Арцебухи, и та же история на Новой вокзальной от Московского шоссе и до Новосадовой. А еще напоминаю тебе, что в этом году 22 года исполняется Радио Рекорд в Самаре. По этому поводу мы устраиваем грандиозную вечеринку в ивент-холле «Сигнал», и пройдет она 20 ноября. Будем тусоваться с 9 вечера и до самой глубокой ночи под самые крутые хиты за все 22 года существования Радио Рекорд в Самаре в специальных сетах от диджея Фила и МС Жана, резидентов Радио Рекорд из Санкт-Петербурга. Успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылку на них найдешь в наших соцсетях, в телеге, в Максе и в группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал на Лесной». Отметим день рождения вместе. Запрещено для детей.
2: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
4: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте у менеджера «Самара
5: Авто». Рекорд реклама.
6: Бурлаки баржи тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
7: Коттеджный поселок Бавария-парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
8: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
9: Как успеваешь?
8: А семья? Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
10: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТЭК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Dance Radio. Record.
1: Открываем новый час в эфире «Главные танцевальные». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребята, уже сегодня в 18 часов стоимость билетов на фестиваль «Белое» вырастет. Поэтому, если вы еще не выбрали билет, то самое время прямо сейчас поторопиться. Это все фестиваль «Белое. Снежная королева». Пройдет он 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+. Ну и, естественно, рассказывайте, с кем пойдете на это классное событие. Может быть, у вас уже есть костюм. Если да, то тоже опишите, может быть, там что-то интересное и загадочное. Очень интересно узнать и почитать. Давайте пока расскажу о музыке. В этом часе Баур Коблен.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем решения, которые вы принимали с легкостью. В вашей жизни они происходили.
2: Вот эта красота. С легкостью пошел выбрасывать мусор и уехал с друзьями на море. Через неделю вернулся в том, в чем был одет. Супруга в шоке. Искала меня везде, но не на море. Ты вообще не сказал ей, что ли?
1: Это вообще, это чисто пацанский движ.
3: Он уехал, да, с друзьями на море. Она такая уже ребенку говорит, типа, ну такова судьба. Хорошо, что не за хлебом.
1: Он возвращается. Отдохнул, загорел.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.
5: Эй, Рональдо, скажи мне «сю-ю-ю-ю».
6: Че сказать?
5: Скажи мне «сю-ю-ю-ю».
4: Это трэш.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
2: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
1: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп выразил надежду, что украинский конфликт можно завершить до зимы. На встрече с Зеленским он сообщил, что обсуждает с Путиным условия возможного мирного соглашения России и Украины. Иранские авиакомпании приостановили полеты в Азербайджан из-за нового пакета санкций США, сообщает Азербайджан Airlines. Ранее министр финансов США заявлял, что авиакомпаниям Ирана придется прекращать рейсы за рубеж, так как санкции Вашингтона угрожают иностранным партнерам Тегерана. В Петербурге подали иск о возврате денег за 4 билета к организаторам концерта Канье Уэста на 380 тысяч рублей, включая неустойки и моральный вред. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Иск является крупнейшим в стране из заявленных к организаторам мероприятия. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд, реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой.

0: При размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже через 10 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
2: Ну и далее коротенько расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 25, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 14, завтра синоптики обещают ясную погоду и до плюс 26. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Они не критичны, их немного. На Полевой минут 5 едем от Молодогвардейской до Мичуриной. Еще меньше простоишь на Аврора от Южного моста до Промышленности. И также 5-минутка до Нового вокзала от Московского шоссе и до Новосадовой. А еще напомню тебе, что каждый будний день намного приятнее начинать вместе с Радио Рекорд. А также любимыми рубриками, например, «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, неформатные композиции «Слушаем 8.40» в рубрике «Трэш-пати», ну и много игр, тачки, ищи машины с одинаковыми госномерами, инфосотка, выясняем, какие из интересных новостей правдивые, и «Я не местный», проверяем тебя на знание улиц города. А еще много важной и полезной информации и многое другое, все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество сильных.
5: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в БелДжи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера БелДжи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
6: БелДжи. Надежность в движении.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайшие три часа я проведу с вами. И как здорово, что радио можно брать с собой вообще куда угодно. Мы с вами, где бы вы ни находились, потому что у Радио Рекорд есть приложение, где можно включить музыку под любое настроение. Если у вас сейчас мысли потанцевать или потренироваться, ну, конечно, можно поработать или просто поставить что-нибудь фоном и заниматься своими делами, выбирайте любую станцию в нашем приложении Радио Рекорд. Там вы найдете абсолютно все. Разные жанры и любимые шоу Радио Рекорд, конечно же, тоже там. Вообще больше не нужно долго искать, что включить. Открывайте приложение, выбирайте свое настроение и погнали вообще в любой сценарий дня. И еще у нас есть чат мобильного приложения Радио Рекорд. Там мы тоже много общаемся и прямо сейчас напишите туда. Вы чаще всего слушаете музыку просто для фона или вам все-таки важны треки, которые дают вам настроение. Мы постарались подобрать все самое лучшее в этом часе, ну а я расскажу, что нас ждет. Новинка от Imen Back, No Matter What. Послушаем свежак от Matt Roda, I Need Your Loving. Еще в часе появится D-Rock с треком Slow Down. Чуть позже здесь Рафаэль, Gotta Be Cool. Открывает этот час Алия Фабин с треком Body Talk. Это Рекорд Dance Radio.

0: еженедельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Soultech. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд реклама. Скажите «а»?
1: «А»?
0: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
2: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Фронт Сити 211-06-05. Время быть заметным.
5: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара.
8: Не упустите уникальную возможность приобрести «Амода» и «Джейку» по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда «Амода» и «Джейку» Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто». Ваш официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Самаре. Московское шоссе 264В. У самолета.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Аэрофлот опроверг информацию о вспышке заболевания в офисе на Арбате. Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что в офисе авиакомпании после выявления туберкулеза сотрудников перевели на масочный режим. Все регионы России создали запасы топлива к зиме, сообщил министр строительства и ЖКХ Файзуллин. Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха на улице держится на уровне ниже плюс 8 градусов на протяжении 5 дней подряд. Однако конкретные сроки определяют местные власти. Алина Корнеева вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле. Она обыграла соотечественницу Дарью Астахову со счетом 6-2, 3-6, 6-1. Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут. В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей матча Елена Остапенко Тайла Престон. Уже сегодня в 18:00 стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если вы еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая. Снежная королева» пройдет 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: И далее в эфире рекорда быстренько рассказываю тебе, что там прямо сейчас происходит за окном. В Самаре сейчас плюс 26, по данным Яндекс Погоды. Сегодня ночью до плюс 14, завтра ясно и до плюс 26. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Из 10 минуток на полевой от Молодогвардейской до Мичурина. Также задержишься минут на 10 на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. Не отстает и Олимпийская от Железнодорожного переезда и до Ракитовского шоссе. Также небольшие заторы присутствуют на карте на Гагарина, Тухачевского до Революционной. Аврора притормаживает от Южного моста до Промышленности. И на Соколово также 5 минут стоим от Лесной и до Новосадовой. Ожидается, что в ближайшие пару часов пробки останутся на том же уровне. А еще напоминаю тебе, что в этом году 22 года исполняется Радио Рекорд в Самаре. По этому поводу мы устраиваем грандиозную вечеринку в ивент-холле «Сигнал», и пройдет она 20 ноября. Будем тусоваться с 9 вечера и до самой глубокой ночи под самые крутые хиты за все 22 года существования Радио Рекорд в Самаре в специальных сетах от диджея Фила и MC Жана, резидентов Радио Рекорд из Санкт-Петербурга. Успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылку на них найдешь в наших соцсетях, в телеге, в Максе и в группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отметим день рождения вместе. Запрещено для детей.
0: Реклама. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня стулкал.
3: Молчи давай.
5: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Буду с вами еще час. Послушаем много крутых треков и обсудим что-нибудь интересное, смешное. Вот, например, весь мир дошел до того, что бабули наконец-то освоили нейросети. И теперь их уже, кажется, никто не остановит. В США набирает популярность новый вид бабулинга. Родители и бабушки генерируют с помощью нейросетей фотографии своих детей и внуков в самых неожиданных ситуациях и выкладывают их в социальные сети. То есть не просто скидывают друг другу на посмеяться. Нет, они публикуют это. Например, внук внезапно оказывается рядом с Санта-Клаусом или едет в Полярном экспрессе. А некоторые родители, которые еще только мечтают о внуках, идут дальше, создают несуществующих детей и даже вторых половинок рядом со своими взрослыми детьми. То есть вот раньше, да, бабушки и дедушки спрашивали, ну когда уже свадьба, когда внуки? А теперь они просто генерируют их сами. Бабулинг официально вышел на новый уровень, ну а вы пишите в чате рекорда, ваши родственники используют нейросети и для каких целей? Может, вас тоже часто разыгрывают бабушки, дедушки, мамы, папы, ну или вы тот человек, который занимается подобным. Признавайтесь, я рассказываю о том, что послушаем в ближайшем часе. Новинка от Topic, Lucky Ones. Свежий трек от Армина Ван Бюрена, Tokas Miracle. Еще в часе появится газ от Зиверт. Дождемся Dive Into Me от Алока и Калит. А начать этот час предлагаю с клевой совместки от Хьюги Ленда, Alternate Moving to the Sun. Это рекорд Дэн.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 10 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Слушай «Радио Рекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО «Альфа-страхование» работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении, выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. УГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
3: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
3: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
3: На телеканале «Ю».
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
8: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
9: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте жалюзинск.ру.
10: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для LG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. LG-центр на Московском, Московское шоссе 262А, рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. LG – надежность в движении.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин готов ко встрече с Трампом, но предпосылок к ней до завершения подготовки нет, заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что встреча в верхах России и США без предварительной подготовки будет пустой тратой времени. Власти обсуждают введение нового сбора с авиапассажиров для поддержки лизинга и эксплуатации новых российских самолетов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Собеседники газеты полагают, что он составит до 500 рублей для внутренних рейсов и до 1000 рублей для международных. По мнению аналитиков, удорожание билетов может привести к падению трафика. Мультсериал «Черный плащ» получит продолжение в США спустя более чем 3 десятилетия. Disney Plus начала разработку нового анимационного сериала о супергерое, сообщается в пресс-релизе платформы. Создатель оригинального мультсериала Тед Стоунс привлечен к работе над проектом в качестве консультанта. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем решения, которые вы принимали с легкостью. В вашей жизни они происходили.
2: Вот эта красота. С легкостью пошел выбрасывать мусор и уехал с друзьями на море. Через неделю вернулся в том, в чем был одет. Супруга в шоке. Искала меня везде, но не на море.
1: Ну
2: это ты вообще не сказал ей, что ли?
1: Это вообще, это чисто пацанский движ.
3: Он уехал, да, с друзьями на море. Она такая уже ребенку говорит, типа, ну такова судьба. Хорошо, что не за хлебом.
1: Он возвращается. Отдохнул, загорел.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре сейчас плюс 26, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 14. Завтра синоптики обещают ясную погоду и жаришку до плюс 27. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Около 10 минут проведешь на Южном мосту от Южного шоссе до Промышленности. Также минут 6-7 на Заводском от Кирова до Земица. Та же история на Новосадовой от Ленина до Ярошевского, на Олимпийской от Железнодорожного переезда до Ракитовского шоссе, ну и 5-минутка на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. Ожидается, что со следующего часа пробки начнут расти и к 6 вечера достигнут 6 баллов. А еще напомню тебе, что каждый будний день намного приятнее начинать вместе с Радио Рекорд. А также любимыми рубриками, например, «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, неформатные композиции слушаем 8.40 в рубрике «Трэш-пати», ну и много игр, тачки, ищем машины с одинаковыми госномерами, инфосотка, выясняем, какие из интересных новостей правдивые, и «Я не местный», проверяем тебя на знание улиц города. А еще много важной и полезной информации и многое другое, все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».
4: Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет крутая вечеринка. С 9 вечера и до глубокой ночи услышишь самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, диджея Фила и MC Жана. Танцы, общение, а также яркие эмоции. Присоединяйся к нам. Успей купить билеты по 1500 рублей на кассир.ру. Запланируй себе крутой вечер на ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения Самарского рекорда. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено для детей. Ждем тебя.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайший час я проведу с вами, и мы уже давно вышли за пределы радио. Теперь все самое интересное можно найти прямо в наших социальных сетях. Если вы еще не в курсе, у Радио Рекорд есть группа во ВКонтакте, где можно следить за нашими новостями, узнавать о новых эфирах и шоу, смотреть видео, участвовать в активностях, в общем, не пропускать самые важные события. А еще это отличный способ быть на связи с Рекордом даже тогда, когда музыка у вас почему-то выключена. Так что, если вы слушаете Рекорд, но еще не заглядывали в группу, самое время. Пока вы все это дело проворачиваете, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Клуни, Good Girl. Горячая Мадонна и Мартин Гаррикс. Еще в часе появится Бауса с треком Magnetic. Обязательно дождемся Медузы Don't Wanna Go Home. А начнем этот час прямо сейчас с трека Eve Meet Me in the Dark. И все это Рекорд. Damn.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиян массово захватывает тихий надлом. Сотрудники продолжают выполнять свои обязанности, но полностью теряют интерес к работе. Чаще всего такому состоянию подвержены перегруженные миллениалы.
2: Это бывает, значит, еще и громкий.
3: Да, когда рвануло так, что сначала подгорает, потом бабахнуло.
2: Как они там тихо надламываются? Что происходит?
3: Ну, внешне все вроде нормально. Чек закрывает KPI, чтобы это не значило. Интересно, я закрываю KPI?
2: В наше время это вообще-то называлось словом лень. Перегруженный миллениал. А перегруженные зумеры нет?
3: Да, они... На зумера где сядешь, там и слезешь.
2: А мы, значит, тихому надлому не подвержим. А это потому, что у нас по-другому делали. У нас другая сборка. А наши деды по 20 часов на БАМе вообще бронировали.
3: Я чувствую себя все-таки ближе к миллениалам, по ощущениям.
2: Чувствуете, да?
3: Я чувствую такое.
2: Надломали, да?
3: Молод в душе.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи Рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
5: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
6: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
8: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
9: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября – грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
12: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
13: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
14: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
15: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
16: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
17: Как успеваешь? А семья?
16: Так вместе ходим. Старший на плавание. Младший в детскую комнату. Муж в тренажерный зал. А я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья». Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
18: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в БелДжи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжаете на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера БелДжи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
19: БелДжи. Надежность в движении.
20: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
21: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: В Red Wings опровергли информацию о вспыхнувшем самолете с людьми в аэропорту Екатеринбурга. Во время инцидента экипаж находился за пределами самолета, людей там не было, сообщили в пресс-службе перевозчика. Ранее авиакомпания прервала наземную подготовку рейса из-за запаха гари, борт заменили, задымление ликвидировали. Мошенники придумали новую схему обмана россиян с переводом денег в цифровой рубль. Это следует из материалов МВД. Аферисты звонят и представляются сотрудниками банка. Они убеждают граждан перевести имеющиеся на счете средства в цифровые рубли. При этом мошенники говорят, что в ближайшее время ожидается изменение курса, поэтому конвертировать деньги стоит именно сейчас. Карту болельщиков введут на домашних матчах команд РПЛ в Кубке России по футболу с 1 октября, говорится в распоряжении правительства. Ранее карта болельщика была нужна для прохода на матчи РПЛ, финал Кубка России и игру за Суперкубок страны. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: сегодня с 23 часов. Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас 26 градусов по данным Яндекс.Погоды. Ночью до плюс 14. Завтра синоптики обещают нам плюс 27 градусов. И погода обещает быть ясной. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 7 баллов. В городе стартовали серьезные пробки. Около получаса займет путь по Новосадово от Осипенко до Ярошевского. На Лесной также в районе 20 минут задержит себя путь от Осипенко до Новосадовой. На Заводском в районе 20 минут также стоим на от профильной до 22-го партъезда. Ракита, там 15 минутка от магистральной до Карла Маркса. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября. Выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
4: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте у менеджера «Самара
1: Авто». Рекорд реклама. Радио «Рекорд Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество.
4: olvi-azs.ru.
5: Скажите «а»?
6: А.
5: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
7: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
10: Коттеджный поселок «Бавария Парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. «Бавария Парк».
11: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Имеется публичная оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 21.00. Для лиц старше 16 лет.

Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Не просто так я к вам пришла. Уже через час стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если вы еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая. Снежная королева» пройдет 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+. А в этом часе у нас «She Can't No Hopes» «Dance Out The Fire».

еще Макс Тайлер и Love Forever. Fast Boy тоже в этом часе. Music Sounds. Прямо сейчас Али Фарбин, Body Talk, и все это Рекорд Dance Radio.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Бурлаки баржи тянули-тянули, тянули-тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
4: Скажите Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
5: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки «Имудон» по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
8: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
9: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
10: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
11: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
12: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
13: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
14: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество «Си».
15: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Испания намерена ввести запрет на поставки российского СПГ с 1 января следующего года. Запрет планируется ввести, несмотря на действующие контракты испанских компаний на поставки российских энергоресурсов. Об этом сообщил глава испанского МИД, передает ТАСС. Техсбор для маркированных смартфонов и ноутбуков может быть ниже базового на 33%, сообщили источники «Коммерсанта». Собеседники газеты считают, что такая скидка должна простимулировать подтверждение российского происхождения электроники. В Японии планируют использовать человекоподобных роботов в оборонных целях, сообщает агентство Кайода. Власти хотят применять таких роботов для выполнения тыловых задач – охраны баз и транспортировки грузов. В них будет использована технология физического искусственного интеллекта, обеспечивающая автономное функционирование роботов. Уже через полчаса стоимость билетов на фестиваль «Белое» вырастет. Если вы еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белое. Снежная королева» пройдет 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Привет, вы кто?
4: Мы мини-лента?
3: О,

0: 8-32-04-86-05. Город Санкт-Петербург.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
5: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошее еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
10: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк. Подробности на точка.ком. 18+.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Soultech. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: И продолжение этого часа. Делюсь с тобой актуальной информацией о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 22, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 14. Завтра синоптики обещают нам ясную погоду и до плюс 27. Загрузка дорог снизилась за прошедший час, и сервисом Яндекс.Карта оценивается на 6 баллов, но движение все еще затруднено. И около 35 минут проведешь по Новосадовой от Осипенко до Ярошевского. Также 15 минутки на Соколово от Лесной до Новосадовой, на Заводском от Профильной до 22-го партсъезда, ну и 10 минутки на Москве от Киевской Революционный, на Нововокзальный, от Московского шоссе до Новосадовой и от Новосадовой до Старозагоры. Ожидается, что в ближайший час пробки все-таки начнут снижаться и уже к 8 вечера достигнут 4 баллов.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара-Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара-Авто», Южное шоссе, 14.
3: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте у менеджера «Самара-Авто».
0: Рекорд реклама. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара.
5: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
6: Коттеджный поселок Бавария-Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария-Парк.
7: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда Амода и Джейку Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто» – ваш официальный дилер Амода и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Dance Radio Record.
1: А еще напоминаю тебе, что в этом году 22 года исполняется Радио Рекорд в Самаре. По этому поводу мы устраиваем грандиозную вечеринку в ивент-холле «Сигнал», и пройдет она 20 ноября. Будем тусоваться с 9 вечера и до самой глубокой ночи под самые крутые хиты за все 22 года существования Радио Рекорд в Самаре в специальных сетах от диджея Фила и MC Жана, резидентов Радио Рекорд из Санкт-Петербурга. Успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылку на них найдешь в наших соцсетях, телеге, Максе и в группе ВКонтакте Радио Рекорд Самара в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отметим день рождения вместе. Запрещено для детей.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Сама для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И у меня отличные новости для миллениалов, которые скучают по тем самым временам. Компания Disney все-таки после стольких лет снимет перезапуск «Черного плаща». И сразу в голове всплывает фраза «Ну-ка, от винта». Ну, вообще, для всех тех, кто любит как старые добрые, Радио Рекорд Самара устраивает большую крутую вечеринку в честь своего дня рождения с теми самыми треками. Билеты разыграю уже через 15 минут, не пропусти. Ну, а пока рассказываю, что будем слушать в этом часе. А здесь у нас Анима, Other Dimension. Еще услышим Матрода, I Need Your Loving. Будет крутая работа от Дали и Ян Хендриксен, Ибица Циркуло.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: И уже через несколько минут разыграем парочку билетов на нашу тусовку в честь дня рождения Радио Рекорд Самара. Кстати, состоится она в Сигнале 20 ноября. Будем тусоваться с 9 вечера и до глубокой ночи под легендарные треки, которые сыграют для тебя MC Жан и DJ Фил. Запрещено для детей. Успей купить билеты по 1500, пока они еще есть в продаже. А сделать это можно по ссылкам в наших соцсетях. Ну а, кстати, некоторые вот мы уже через несколько минут как раз-таки и будем разыгрывать. Твоя задача — продолжить шутку, которую ты иногда слышишь в эфире главной танцевальной. Я ставлю начало, а ты ее добиваешь, и верный ответ присылаешь в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ну и давай послушаем шутку на сегодня.
2: Юрий Куклачев тычет свою жену носом.
1: Ну вот она, самая классическая шутка. Максимально простая, мне кажется, задача — догадаться, во что же Юрий Куклачев тыкает свою жену. Ну а ты, кстати, можешь добить ее. Просто напиши свои варианты в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Будешь первым самым шустрым верно ответившим, получишь от нас 2 билета на нашу крутецкую вечеринку в честь дня рождения «Радио Рекорд Самара» в Сигнале.
3: Реклама.
4: Где встречается такое, что земля над головой?
5: Не знаю. Где?
4: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
5: Где?
4: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
5: О, это я знаю. В автокресле.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
8: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити» 211-06-05. Время быть заметным.
9: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
10: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
11: Коттеджный поселок Бавария Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
12: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.
0: Рекорд. Праздную день рождения.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Грядет большущая вечеринка, прямо как те самые старые добрые. И мы потому что отмечаем день рождения. 22 года исполняется Радио Рекорд в Самаре. И отмечать мы будем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Будем танцевать с 9 вечера и до самой глубокой ночи под самые громкие танцевальные хиты за все время существования Радио Рекорд. А играть будут для тебя питерские резиденты DJ Phil и MC Жан. Пока ты еще можешь успеть купить билеты по 1500 рублей по специальной ссылке в наших соцсетях, в телеге, в Максе и даже в группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Но некоторые билеты ты можешь выиграть, и чтобы выиграть, нужно было продолжить шутку. Это те самые, которые ты слышишь несколько раз в час в эфире «Радио Рекорд». И звучало он как Юрий Куклачев тычет жену носом, и надо было продолжить во что. И написать вариант в личку нашего телеграм-канала либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Нужно было ответить максимально точно, так как она звучала в оригинале. Ну а теперь давай послушаем, как она все-таки звучала.
2: Юрий Куклачев тычет свою жену носом в пережаренную картошку.
1: Ну и здесь тема максимально благодатная. Много вариантов написали, куда же может Юрий Куклачев тыкать носом свою жену. Здесь и мокрые тапочки, и в ободранные занавески. Ну а самым шустрым и первым прислал верный вариант в личку нашего телеграм-канала и группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» Данил Трифонов. Последние цифры мобильника 1846. Данил, я тебя поздравляю. Два билета пригласительных достаются тебе. Увидимся на вечеринке в честь дня рождения «Радио Рекорд Самара» и будем танцевать под сет DJ Phil и MC Жана. Ну а ты не отчаивайся, пока ты еще можешь приобрести билеты по 1500 рублей в наших соцсетях, в закрепе. Ищи и, конечно же, увидимся на тусовке.
0: Празднуем день рождения «Радио

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. В Самаре после атаки беспилотников по всем известным адресам специальной комиссии провели обследование. Неотложные работы уже начались. Стоимость менее приоритетных работ определяется. Средства предусмотрены в бюджете города и области. Отопление в Самаре появится не раньше 1 октября. Мэр дал ровно неделю. Сначала отопление включат в школах, детсадах и других соцучреждениях, а уже потом в жилых домах. С 24 по 29 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов. Об этом предупреждает МЧС региона. Присвоен 4 класс. Больше новостей найдешь в наших каналах Максим и телеграме Радио Рекорд Самара. Подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк.
6: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавей».

0: классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Празднуем день рождения радио.

0: Пробки.
1: Ну и за финалем этот час актуальная информация о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 22, по данным Яндекс погоды, ночью до плюс 14, завтра жаркую погоду, 27 градусов аж, обещают нам синоптики, и ожидается ясная погода. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла, местами остались затруднения. 15 минут на Новосадово от Челюскинцев до Ярошевского, минут 10 стоит на Соколово от Лесной до Новосадовой, и немного меньше проведешь на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и на проспекте Ленина от Челюскинцев до Новосадовой. По музыке скоро с тобой услышим новинку от Матроды, а также аниму от The Dimension.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Алло, Арсен, там по поводу трех BMW звонили, M3, M5 и M8 G-Power. Слышно меня? Алло, Арсен?

0: Здрасте.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу #трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Рекорд. Празднуем день рождения Рав

0: А еще напоминаю тебе, что в этом году 22 года исполняется Радио Рекорд в Самаре. По этому поводу мы устраиваем грандиозную вечеринку в ивент-холле «Сигнал», и пройдет она 20 ноября. Будем тусоваться с 9 вечера и до самой глубокой ночи под самые крутые хиты за все 22 года существования Радио Рекорд в Самаре в специальных сетах от диджея Фила и MC Жана, резидентов Радио Рекорд из Санкт-Петербурга. Успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылку на них найдешь в наших соцсетях, в телеге, в Максе и в группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отметим день рождения вместе. Запрещено для детей.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. Точка.Банк.
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Новость опять тревожная. Оказывается, все наши переписки с чатом GPT читают другие люди. На самом деле информация не очень подтвержденная, но есть легкое, знаете, подозрение. В общем, оказывается, существуют некие подрядчики, которые получают доступ к целым диалогам пользователей с нейронками. Все это нужно для корректировки ответов чат-бота якобы. В общем, в сети всплыли реальные доказательства и реальные промпты, где юзеры просили ИИ никому не показывать содержимое сообщений, потому что, ну, сами понимаете, почему. Друзья, помните, у нас не так давно, относительно недавно был тренд с чатом GPT, нужно было просто просить его показать звезду, на которую вот мы с вами похожи, да? С кем из селебритис у нас есть некое сходство? Вы так делали? Если да, то на кого вы были похожи? В итоге, по версии чата GPT. Если делали, пишите об этом у нас в мобильном приложении. Посмотрю, на кого же нас на самом деле, похоже, наши слушатели. О музыке тоже расскажу. И в этом чате у нас Армин Ван Бюрен и Токас Миракл. Еще слышим Систек и Тока-Тока. Также Джон Кей, Калабрия. А еще Бауса и Магнетик. Сейчас Эйф и Meet Me in the Dark, и все это Рекорд Дэнс Радио.

директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: Клаб. Сегодня с 23 часов. Рекорд. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
2: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество сильных.
3: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в «Билджи-центр» на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера «Билджи Центр» на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
4: «Билджи» – надежность в движении.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин готов ко встрече с Трампом, но предпосылок к ней до завершения подготовки нет, заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что встреча в верхах России и США без предварительной подготовки будет пустой тратой времени. Власти обсуждают введение нового сбора с авиапассажиров для поддержки лизинга и эксплуатации новых российских самолетов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Собеседники газеты полагают, что он составит до 500 рублей для внутренних рейсов и до 1000 рублей для международных. По мнению аналитиков, удорожание билетов может привести к падению трафика. Мультсериал «Черный плащ» получит продолжение в США спустя более чем 3 десятилетия. Disney Plus начал разработку нового анимационного сериала о супергерое, сообщается в пресс-релизе платформы. Создатель оригинального мультсериала Тед Стоунс привлечен к работе над проектом в качестве консультанта. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд, реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиян массово захватывает тихий надлом. Сотрудники продолжают выполнять свои обязанности, но полностью теряют интерес к работе. Чаще всего такому состоянию подвержены перегруженные миллениалы.
2: Это бывает, значит, еще и громкий.
3: Да, когда рвануло так, что сначала подгорает, потом бабахнуло.
2: Как они там тихо надламываются? Это что происходит?
3: Ну, внешне все вроде нормально. Человек закрывает KPI, чтобы это не значило. Интересно, я закрываю KPI?
2: В наше время это вообще-то называлось словом лей. Перегруженный миллениал. А перегруженной зумеры нет?
3: Да на зумера где сядешь, там и слезешь.
2: А мы, значит, тихому надлому не подвержены. А это потому, что у нас по-другому делали. У нас другая сборка. А наши деды по 20 часов на БАМе вообще бронировали.
3: Я чувствую себя все-таки ближе к миллениалам по ощущениям.
2: Чувствуете, да?
3: Чувствую такое.
2: Надломали, да?
3: Молод в душе.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: Ну и далее быстренько пробежимся по погоде. В Самаре сейчас 19 градусов, по данным Яндекс Погоды. Ночью до плюс 14, завтра плюс 27. Обещают нам синоптики, ожидается ясная погода. А еще напоминаю тебе, что в этом году 22 года исполняется Радио Рекорд в Самаре. По этому поводу мы устраиваем грандиозную вечеринку в ивент-холле «Сигнал», и пройдет она 20 ноября. Будем тусоваться с 9 вечера и до самой глубокой ночи под самые крутые хиты за все 22 года существования Радио Рекорд в Самаре в специальных сетах от диджея Фила и МС Жана, резидентов Радио Рекорд из Санкт-Петербурга. Успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылку на них найдешь в наших соцсетях, в телеге, в Максе и в группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал на Лесной». Отметим день рождения вместе. Запрещено для детей.
5: Слушай «Радио Рекорд Самара» онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99.

time to rest. Just do your best. What you hear is not.

0: Новый трек на рекорде.
1: Армин Ван Бюрен, Питтонг и Поппи Баскбом. Talk is Miracle

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все всегда для тебя мы будем обсуждать разные, может быть, не самые популярные, но все равно интересные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, в отличие от тех, кто сейчас прилип к экрану телефона и что-то там истово комментирует в интернетах, то есть тех, кого еще лет 20 назад высмеял американский чувак по имени Рэндалл Монро в своем известном веб-комиксе, где персонаж отказывается ложиться спать и что-то очень сосредоточенно там печатает на своем компьютере, а когда его спрашивают, что же там такого важного печатаешь и почему не ложишься спать, отвечает: не могу, потому что в интернете кто-то не прав. Так вот, абсолютное большинство тех, кто слушает радио, не пытается исправить всех тех, кто там ошибается и не старается, что и смочь оказаться умным, знающим, заметившим чью-то маленькую оговорку. И в этом, пожалуй, есть единственное и, возможно, последнее преимущество радио перед соцсетями. Умные здесь, даже заметив, что что-то не так, способны его просто спокойно слушать. Что будете делать и вы, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянам с популярными фамилиями могут начать замораживать счета из-за тезок. Если ФИО и дата рождения совпадут с данными человека из списка Росфинмониторинга, банк сможет приостановить операции на 5 рабочих дней. Эксперты ожидают роста числа таких блокировок на 15-25%. Чаще других под проверку могут попадать Ивановы, Смирновы, Кузнецовы и другие россияне с распространенными фамилиями.
2: Фу, меня пронесло. Да и вас, кстати, тоже.
1: Ну да,
2: хотя... А главное, что пронесло Эльвиру Набиуллину. Понимаете? Потому что у нее, ну, согласитесь, фамилия все-таки, ну, не такая популярная.
1: Да? Нет, она, конечно, популярная, но как... Ну,
2: нет, популярная в том смысле, в котором сказано, понимаете? А вот это вот очень хорошая новость. А в чем смысл этого сообщения? Это, я правильно понимаю, это было предупреждение всем Ивановым, Смирновым и Кузнецовым, да? Чтобы того имели в виду, да? Чтобы намотали на ус. Чтобы потом, знаете, без этих, без претензий. Типа, знаете, там звонит там, в банк. Здрасте, а у меня что-то заморозили счет. Как фамилия? Кузнецов. А, ну, это нормально. Да? А для некоторых это так вообще прям надежда, знаете. То есть заблокировали там Смирнова с долгами там 20 миллионов рублей и алиментами. А есть еще надежда, что может это из-за тезки.
1: Ну да, тут, посмотрите, должно быть полное совпадение ФИО. Поэтому всем Ивановым, Смирновым, да, впрочем, и Сидоровым уж, извините, нужно заранее подстраховаться. С фамилией ничего не поделаешь, можно сменить имя. Скажем, там, с Валерой на Набиулей какой-нибудь, там, знаете, ну, чтобы редко, чтобы...
2: Набиули, а фамилия
1: Кузнецов. Смирнов, да, Кузнецов, там, да, неважно. Тогда не будет совпадения, и все, человек проскочит.
2: Так вот, это главный вопрос, что им делать? Менять фамилии? Да, ну нет, ну можно менять фамилии. Не, ну зачем так сложно? Можно сменять, там, не знаю, на Кремов и Хрусталев, например.
1: А вот не надо на Кремов.
2: Ну да, да, не надо, да. Ну хорошо, хотя бы на Джигурда. У Джигурды же точно нет полного тезки? По крайней мере, Никиты, да?
1: Ну да, или там Григорьев Аполлонов. Вот чел заранее все продумал. Фиг такого второго найдешь.
2: Но, с другой стороны, он не продумал другой момент. Его называют часто Иванушка. А Иванушка, знаете, может легко попасть под это. Но что делать-то реально вот этим, ну, Смирновым, Кузнецовым, Ивановым, что им смириться, что их счета будут блокировать там на 25% там, да, больше? Вообще это очень плохие новости и очень опасные, потому что, смотрите, ведь Кузнецовых, Смирновых и Ивановых в России их же больше всего, именно потому что это самые популярные фамилии. То есть каждый второй либо Кузнецов, либо Иванов у нас, либо Смирнов. Ну, не в нашем случае, да?
1: Ну, кстати, не совсем. Я вот по бабушке Смирнов. Серьезно?
2: Да, ну, тогда все сходится. Каждый второй. Значит, у нас в шоу каждый второй,
1: да? По бабушке Смирнов. Хрусталев и по бабушке Смирнов.
2: А я и не Хрусталев, как, впрочем, и не Кремов. Так вот, смотрите, Кузнецовых, Ивановых и Смирновых у нас больше всего. И им говорят, что у вас просто могут блокировать счета, просто потому что вы Кузнецовы, и у вас Ивановы и Смирновы, у вас совпадает просто с кем-то фамилия, с каким-то плохим Кузнецовым, да. Ивановым и Смирновым. Так вот, смотрите, их большинство. А представьте, вот если разозлить у нас всех Смирновых, Ивановых и Кузнецовых, да? А ни Милоновы, ни Набиуллины, ни Кремовы, ни Хрусталёвы уже не смогут ничего с ними сделать. Только Соловьев. У нее, кстати, тоже же популярная фамилия. Да? Если вот Соловьев сможет справиться с Смирновым?
1: Ну, Соловьевых тоже много, я думаю.
2: Нет, ну, нет, Соловьев...
1: А конкретно один...
2: Нет, этот Соловьев наш...
1: Ну, он, да, у него резерв такой серьезный такой. Потенциал у него, конечно.
2: Я надеюсь, что он всех Смирновых, если что,
1: с Кузнецовым... Позовет себе на телевизор.
2: Ну, или просто им что-то скажет такое, что они... скажут. А, вот в чем дело, тогда нормально. Будем надеяться, в этом смысле надежда только на Соловьева. Но точно не на нас, потому что мы вам ничего не можем сказать, у нас и программа другая. Но мы можем задать вам вопрос, и в этом и есть смысл того, что мы делаем в начале программы. И вот вопрос, ведь смотрите, вот выясняется, оказывается, что даже у фамилий есть какие-то такие минусы и плюсы, да? Есть няшечки какие-то такие, печеньки, а есть наоборот, как у Кузнецовых, Ивановых и Смирновых могут быть. Так вот вопрос. А вот подумай, я понимаю, и Кремов, мы понимаем, что, конечно, фамилия — это то, что нам дано, то, чем мы должны гордиться, но ведь иногда, давайте, вот что там греха таить, хочется ее на что-то поменять.
1: Сделать красиво.
2: Красиво, да. Вот какую бы ты хотел иметь фамилию? Ну, не просто, ну, может быть, потому что нравится там чисто фонетически, да? А может, потому что у фамилии есть какой-то бэкграунд.
1: Какая-то, да, история.
2: Да, какая-то интересная, да, например?
1: Или, может быть, новая твоя фамилия будет отвечать каким-то твоим качествам, там, да, вот как бы, ну, вот я вот такой, мы должны быть фамилия такая.
2: Вот. Да, вот у меня вот, я, да, вот это тоже очень важно, что у меня, там, так сказать, например, ну, вот у меня, слава богу, не фамилия, не Хрусталев, да, то, а так вообще, вот я какой я Хрусталев? Я, наоборот, ну, такой более...
1: Кремов-то.
2: Да, да, хотя иногда размазанный бываете такой, все чаще и чаще. Но вопрос же к тебе, дорогой товарищ, отвечать, какой... фамилии тебе подходит больше всего. И почему? Если ты не мечтал, подумай об этом прямо сейчас, а мы обсудим это в народных новостях.

0: Крем-хруст шоу.
1: Россияне отдали больше голосов за «Единую Россию», потому что остальные партии выглядят еще хуже, считает политолог Константин Калачев. По его словам, «Единая Россия» ассоциируется с властью и президентом, что особенно важно для избирателей в условиях политической турбулентности и внешних угроз.
2: Нет, это-то понятно. Я вот только не понял, а что значит «россияне отдали больше всего голосов за «Единую Россию», потому что остальные партии выглядят еще хуже?» То есть, секундочку, значит, остальные выглядят еще хуже, то есть «Единая Россия», типа, что он сказал, не идеал? Типа, тоже не подарок? Знаете, как говорят, не предел мечтаний,
3: что ли? Не, ну, конечно, ведь все люди живые, в том числе и в «Единой России», есть свои издержки какие-то, знаете, недоработки, недочеты какие-то, проглядели что-то, может,
2: нет, пропустили, там, знаете. Нет, само собой. Вот все. Но остальные, говорят, еще хуже, и поэтому не за них проголосовали. А, но у меня тогда вот такой вопрос, если вот так уж человек замечательно это формулирует, а нельзя вот такую партию, чтобы не лучшие из худших. Знаете, не как бы там на безрыбье и раком, да? Знаете, на безптичье и задницы соловей. Или, знаете, как там на безбабье и рыбу раком, да? Там, или, помните, тоже старая такая, да? За неимением гербовой пишут на простой. А можно, чтобы вот хоть одна партия вот не на безбабье и рыбу раком, а партия под названием и баба, чтобы, и рыба, и птица, и задница орел. Или так не бывает? Или
3: нет, что? возможно, как бы бывает. Возможно, это и есть «Единая Россия». Он же сказал, смотрите, что выглядят хуже. Ну, как они выглядят? Ну, что, ну, выглядят... Ну, то есть, ну, посмотрите, вот, ну, что такое, вот, новые люди. Ну, как они... Может, люди хорошие, ну, как-то, ну, выглядят. Мы не знаем, как бы, да, вот это вот все вот, да.
2: Да, ну и поэтому тут, конечно, я тут согласен. Да, то есть, сказать, в общем, да, и если так, то чё ж, да? Ну, чё ж так? Да? Пока из нас электоральных
3: сдут. По одежке,
2: вот, да. От добра добра не ищут. Лучший враг хорошего. Что там еще? Старый друг, лучше новых двух. Там работа не волк, там козел, и так понятно, да? Что там? Взялся Баба за гуш, не забудь сходить в душ, да? Улыбайся, завтра будет хуже. Что еще забыл?
3: Нет, все.
2: Все?

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже через 10 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Скажите «а»?
7: «А»?
6: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
8: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках. Плюс.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Dance Radio.

0: канал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Джиган устроил стрельбу по собственной охране в подмосковном доме и около 10 часов не выпускал персонал. Об этом сообщают СМИ. Инцидент произошел еще в ночь с 3 на 4 июля. Рэпер, по данным очевидцев, был пьян, вооружился сайгой 9 и обвинил одного из охранников в педофилии, после чего выстрелил в него. Мужчина получил ранение руки и ноги. Остальных работников Джиган также обвинил в предательстве и сливе информации. Все это время дети рэпера прятались в доме и связывались с Оксаной Самойловой. В итоге Джигана скрутили, а позже отправили в рехаб в Израиле. Заявление в полицию после случившегося никто не подал.
2: Конечно. А что, они дураки, что ли? Платит он им хорошо. Знаете, за такую зарплату можно и потерпеть бубо от пули. Да, все-таки, знаете, не 20 тысяч рублей. Вы бы что, не потерпели же? Подали бы заявление, если бы вас ранил наш начальник?
3: Ну, это вообще... А, наш? Я думал,
2: да. Нет, ну, вы знаете, если он бы вас пулю в руку, в ногу, в задницу, но поднял зарплату.
3: Ну, смотря, как, ну, если бы как в случае с Жиганом там была пневматика, то одну пневматику можно потерпеть.
2: Да можно и две за хорошую-то зарплату, да?
3: Ну, смотри, ну нет, тут нужно как бы обсуждать, как бы, ну, какая, что, какая зарплата.
2: Нет, конечно, конечно, это уже понятно. А, ну, у них тут, по-моему, очевидно, раз они не подали в полицию, значит, зарплата хорошая. И, значит, что, значит, Жиган был пьян, да, вооружился там сайгой, выстрелил в охранника, значит, остальных работников своих также обвинил в предательстве и сливе информации. Так это, подождите... Так это что получается? То есть это получается, что он совершил вооруженный налет на собственный дом? То есть это первый в мире случай вооруженного нападения на себя?
3: Было бы совсем, да, как бы законченная история, если бы он еще себе выстрелил в пенис или в колено.
2: А кто вам сказал?
3: Идеальная такая.
2: Если бы не успели скрутить, может... Да, это было бы идеальное завершение истории. Но не успел. Может быть, и напрасно. И там было сказано, что там, по данным очевидцев, он был пьян. Слушайте, но это вот не надо, да? Вот не надо наговаривать. Вряд ли. Потому что от одного алкоголя такого эффекта не будет. Тут, наверное... Тут еще как минимум принял какой-то джиганчик, да, наверное?
3: Да, тем более 10 часов удерживал. Столько не отпускал. Алкоголь отпустил бы давно.
2: Конечно, нет, разумеется. Нет. Не надо, говорит, пьяный. Сразу так легко. Любим мы ярлыки вешать. И что, значит, он обвинил своих этих там охранников и всех остальных в сливе информации? Это... Какой информации? Про Джигана какую-то? Какую-то секретную информацию?
3: Ну, то есть, тут действительно интересно, потому что, смотрите, если они не слили информацию, что он в них шмалял, как бы там, из ружжа, как бы, то что же они там слили-то такое?
2: Значит,
3: что там так, вот такое?
2: До этого какое-то что-то, а я даже догадываюсь. А знаете, что они могли слить? А, ну, может быть, он просто сразу не разобрался. Да, они могли слить. Знаете, такая, помните старая такая песня? А на черной скамье, а на скамье подсудимых сидит дочка-красотка и красавец-жиган. Расставались они, расставались надолго. И жиган попросил попрощаться с женой. А? Может, ну, это слив про Жигана?
3: Тут тоже важно понять. Важно разбираться в отечественном рэпе. Смотрите. Песня про Жигана. Дело в том, что у нас так случилось исторически. Есть два рэпера. Один Джиган, а второй Жиган.
2: Серьезно?
3: Серьезно.
2: Я думал, это один и тот же.
3: Нет, это два разных человека.
2: Я секунду. То есть, а он кто?
3: Он Джи.
2: А, Джи. А этот просто
3: Джи.
2: А с Жиганом что, все нормально?
3: Я даже не знаю.
2: Никого не подстрелил?
3: Вот черт ты его знает.
2: А я вам скажу, тогда, слушайте...
3: Многие путают, но тут нужно разбираться,
2: понимать. Нет, это нужно, конечно, теперь путать нельзя. А теперь, слава богу, благодаря этой истории разобрались, да? Отделили Джигана от Джигана. Но вот этот Джиган, слушайте, вот он настоящий рэпер, да? Не эти все фальшивки, эти реплики, эти подделки, которые строят из себя рэперов крутых там, да? Да-да, а даже сайги нет. Потому что настоящий рэпер, он вот такой как раз. Джиган, да? Жигана вычеркиваем, все. Но тут, конечно, да, подстрелил всех. Но есть и, конечно, хорошие новости для нас. Потому что он в Израиле, не здесь. И все не так плохо. Вот знаете, вот кто-то там все время жалуется на жизнь. Там все плохо, все не так. Все не так плохо. Потому что хотя бы Джиган не у нас, а в Израиле.
3: А вот плохие новости. Он уже опять у нас. Он там получился, да? В рехабе и вернулся.
2: Ну что вы, ну зачем? Ну зачем вы все испортили?
3: Оглядывайтесь теперь. Крем-хруст.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Никиты взбунтовались против Никитичей. Отцы с этим именем все чаще отказываются давать детям классические отчества Никитич и Никитична. И выбирают варианты Никитович и Никитовна. В ЗАГСах нормативными по-прежнему считают старые формы, поэтому родителям приходится отдельно подтверждать свой выбор. При этом закон конкретный суффикс для отчества не устанавливает, так что Никитовичи уже официально существуют.
2: То есть, подождите, что? То есть теперь родители наши, значит, детям дают не только, знаете, придумывают это, вот эти идиотские имена, там, Люцифер, там, Грач, там, Пересвет, там, Ратибор, там, популярные сейчас, там, Искра, Луна, там, Океана, Лучезара, там, Горислава, Олимпиада, да, вот, да, все, что вот сейчас они дают детям. То есть, а теперь, значит, родители наши еще им и отчество придумывают.
3: Ну, в общем, да, потому что тут сказано, что закон конкретный суффикс для отчества не устанавливает. То есть нужен закон какой-то, чтобы устанавливал суффикс для отчества.
2: Так нет, так они...
3: Федеральный закон.
2: Никакого... Они сами придумывают им отчество. То есть оригинальных этих имен, да, вот этих вот там Лучезара им оказалось недостаточно, да, оказалось недостаточно оригинальным, да. Лучезара Никитовна, да, а то как-то Никитишна, как-то не кул, да. А вот такой вопрос. А если, скажем, батя, вот, значит, в угаре праздников, да, назвал девочку Никитой, так, кстати, тоже у нас часто теперь называют, то она будет Никита Никитовна или Никита Никиточна? Или Никита Никитишна? Да? Вот тут очень важно разобраться. А если, смотрите, такая история. А если батя не Никита, а Никитос? Ну, то есть его так...
3: По жизни.
2: По жизни, да, чисто, да, да, так называли все. То вот как будет отчество, Никитосович или Никитасович? Как это будет правильно?
3: Слушайте, я вот не знаю. Ну, наверное, Никитос, конечно, Никитиш. Никитиш.
2: Да, вот тут надо... А если вот, кстати, а если дочку назвал Луна, да? Как часто тоже называют. Вот Луна Никитишна, наверное, лучше, чем, да? Луна Никитовна. Точно, да? А если вот тоже имя в Москве часто называть Люцифер? Наверное, Люцифер просто можно. Никита, там все равно уже, да, наверное?
3: Там вообще без отчества какое же. И без фамилии. Зачем? Вся смысловая нагрузка как бы уже...
2: А отчество как будет Люциферович или Люциферович?
3: Люциферович. Никитос Люциферович.
2: Люциферович, иди сюда. А что им отчество-то Никитич или Никитишна не угодило? Так вообще-то деды говорили. А они что, против дедов поперли?
3: Ну, как-то им кажется, возможно, что это слишком просто, простонародно.
2: Нет, это простонародно, знаете, старо, да, прежде всего, так сказать, олдскульно, устаревший вариант. Вот у Никиты Михалкова, у него же, наверное, дочки Никитишны все-таки, они Никити, да?
3: Я думаю. Наверное. Нет, конечно. А хотя, кстати, вот по поводу Никиты Михалкова. Знаете, вот, проблема раздута, мне кажется, с этими отчествами. Потому что, кроме дочек Михалкова, вы знаете хоть одного Никитична?
2: Да, Джигурда.
3: Нет, не имя Никита.
2: А так у него отчество. Да, ну правильно, но если он Никита, значит, дети у него будут кто? Не Джигурдовишны же, правильно?
3: Ну, а в жизни вот вообще...
2: А по жизни нет, конечно, нет.
3: Никита отдал...
2: Ни одного человека нет знакомого Никита, мне кажется.
3: Нет, у вас есть? Нет, Никита знакомый есть? Никитичный.
2: А, Никитичный, нет. Да, конечно, нет, разумеется, ни одного. Или они это скрывают очень сильно. Потому что, ну...
3: Меняют внешность. Выглядит как Анатольевич. Да? Типичный Анатольевич.
2: Чаще выглядит. Но окей, ладно, Никиты, бог с ним. Но, знаете, ведь больше всего проблем нас ждет в будущем. Именно из-за того, какие имена сейчас дают родители своим детям. Вот, знаете, у меня вопрос. А вот что будет с именем Грач? Вот сейчас есть такое популярное имя. Серьезно, я видел, даже реально видел какой-то репортаж, там где-то назвали ребенка Грач. Да? Вот сейчас-то он Грач, да? А вот смотрите, Грач вырос, стал батей, то есть большим Грачом, да? То есть как у него будет отчество там? Антон Грачевич или Грачевич? Или
3: у меня Грачевич? Вот для вас есть хорошие новости. Да. Когда мальчик с именем Грач вырастет, у него будет полное имя Грачья. Это армянское имя. Грачья и Грач сокращенно.
2: А, ну нет, тогда это нормально. Я думал, Грач в этом смысле. А, это в том смысле?
3: Да.
2: Хорошо, ладно, вопрос снимается. Да, вы правы. А вот если дать ребенку, ну, простое имя, такое, чтобы не было проблем с отчеством, там, Никитович, Никитишна, да? А если его назвать, вот, Драчевый напильник? И тут же все просто, Антон Драчевич, да? Или как это будет? Или
3: Драчевич. Напильник — это что? Это часть имени или это фамилия?
2: Ну, вы бы как назвали? Драчевич, Напильникович или Драчевич?
3: Как-то так-то. Лучше уж Грачья.
0: Рекорд, реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хватит работать только ушами, пришло время поработать и пальцами. И вы, собственно, работаете, не покладая их. Вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, вы своими пальцами настрочили тут кучу сообщений. Кое-что из этой кучи мы сейчас почитаем в эфир. Народные новости, чего там?
1: Ну, тут у нас была новость, что россиянам с популярными фамилиями могут начать замораживать счета из-за их полных тезок. Ну, в группе риска, разумеется, Ивановы, Смирновы, Кузнецовы и прочие. Но мы не об этом, мы о фамилиях, в принципе. Хотел бы ты поменять себе фамилию? Возможно, на время, да, вот как творческий псевдоним для каких-то целей там, да? Или навсегда? Какую бы ты хотел фамилию иметь, если, ну, у тебя есть такое желание? Ну, просто пофантазируй, черт тебя подери. Ну, вот наш постоянный слушатель Лев пишет. По теме. Сменил бы фамилию на Бонд. И представлялся бы так. Меня зовут Бонд. Лев Бонд. И музыка пошла.
0: Тепленькая.
1: Ну, да.
0: Я не понял. Бонд — это сокращенно от Бандерольман? Или что?
1: Ну, не знаю, отскочено от Бондюэль.
0: Да? Это... Лев Бонд? Ну, это слишком круто. Мне кажется,
1: Льва достаточно. Еще и музыка пойдет.
0: Нет, Льва. Это вообще просто. Представляете, да? Смотрите, Лев. Заходит сейчас сюда, Лев. Не просто Лев, а Лев Бонд.
1: А нам Льва уже
0: достаточно. Да уже Льва вот так, выше крыши. Чувак, от добра добра не ищет. У тебя Лев уже, во. Не все же Львов Львами зовут. Вообще, у вас много знакомых Львов? Вот,
1: ну,
0: так вот, если честно.
1: Ну, нет, вообще.
0: У меня есть один.
1: Один есть, да.
0: У меня есть один, но и то Лёва. Его Львом не называют.
1: Лёва. Я тоже. Нет, моего называют Лев, но
0: Лев.
1: Но у него фамилия так нормализует, у него фамилия Ежов.
0: А, сбалансировано. Да, это если. Муравьев там, конечно, было бы лучше, но совсем. Ну, окей. Так, читайте вы, давайте.
1: А вот Альфред пишет нам: много лет думаю сменить фамилию. Все некогда. Три варианта у меня. Вайсфельд, Левенштейн и Жданов. Не могу остановиться на одной. А может, вообще какую-нибудь по азиатским мотивам. Главное, не Васильев. Моя баба бывшая была Васильева. Очень много негатива.
0: Да, нет, главное, не Васильев. Действительно, да, это самое важное.
1: Очень много негатива.
0: Ну, во-первых, чувак, а что с ним могу остановиться? А совместить никак? Вот люди былые, в былые времена, и двойные, и даже тройные фамилии были. Как это будет в тройной звучать?
1: Ну, нормально, Вайсфельд, Левенштейн, Жданов. Альфред, Вайсфельд, Левенштейн,
0: Жданов. А может, наоборот, Жданов сначала, Жданов?
1: Жданов, Вайсфельд, Левенштейн.
0: Ну, Жданов там лишнее. Знаете, это похоже на, угадай, в логическом ряду лишнее слово. Еще раз, какое?
1: Вайсфельд, Левенштейн, Жданов.
0: Да, Жданов лишнее.
1: Ну, это похоже, знаете, на коллегию адвокатов, как бы, да, фамилия, как списки там.
0: А, это...
1: Вайсфельд, Левенштейн, Жданов.
0: Ну, красиво, красиво. А тут и Васильев можно присобачить.
1: Да?
0: Почему нет? Дайте... Нет, читайте вы.
1: Так, вот Елена пишет нам. Добрый вечер, КХ. Хотелось бы благородную фамилию Лихтенштейн. Звучит очень красиво. И звали бы меня Елена Евгеньевна Лихтенштейн. Ну, благородно. Почти по-царски. А,
0: это какое-то еврейское царство?
1: Какое-то? Нет, это наоборот.
0: Нет, подождите секунду. Мы же говорим... А, ну ведь, ну, в смысле, просто страну.
1: Да, княжество Лихтенштейн.
0: Нет, послушайте, сейчас забудьте про княжество. Лихтенштейн — это сейчас другая история. Это вот царство такое хорошее, кстати. Кстати, Лихтенштейн действительно прикольная фамилия.
1: Да, и там говорят хорошо.
0: Где там? В Лихтенштейне?
1: В Лихтенштейне, да.
0: В каком? В смысле, в человеке или в царстве?
1: В царстве. Где, там правит князь из династии Лихтенштейн. А у них монархия конституционная.
0: Не, ну действительно, благородно же, да, Лихтенштейн?
1: Да.
0: Только, понимаете, какая штука? Вот, вот у нас так уж повелось, что почему-то у нас в России, вот когда фамилия Лихтенштейн, будут думать не о царстве. У нас же, знаете, как, сразу, знаете, какой вопрос? Только не надо мне говорить, что узнав, что у человека фамилия Лихтенштейн, вы спросите, из какого царства? Или вы спросите, что?
1: Нет, ну тогда ну, нормально, нужно добавлять фон Лихтенштейн.
0: А это другое дело. Да.
1: А вот по поводу популярных фамилий и как бы и риском с этим связано. И вот Евгений пишет. Это капец с моим однофамильцем. У меня дохрена неоплаченных кредитов, как и однофамильцев. А фамилия моя Боярская. И другую не хочу. То есть много однофамильцев.
0: Не понял.
1: Ну, какая-то Боярская, например, популярная.
0: Ну, окей.
1: У него много кредитов, как бы, ну, в той ситуации, когда вот...
0: Помогает, да, когда фамилия или что?
1: Когда вот нет, его однофамильцам не сладко придется, потому что на нем много висит долгов. Их могут заблокировать, как бы.
0: Нет, нет, их-то нет, наоборот, это тебя не заблокирует. Я бы, кстати, пользовался, если бы у вас была фамилия Боярская. Кремов Александр Боярская. Вы его не пользовались?
1: Фамилия Боярский или Боярская?
0: Боярская, она же Боярская или кто? Или Боярский?
1: Боярская.
0: Ну, так вот, хотя Александр Боярская вам фамилия бы подошла?
1: Ну, мне бы да.
0: О, мне тоже кажется, что вполне себе. Вот пишет, хорошо. Так.

0: звоню сейчас, секунду. Первый раз хотя бы в жизни позвонить Злыдённый. Пока вы звонили Злыдённый?
1: Нет, пока еще потенциально Злыдённый, она еще не поменяла.
0: Не важно, ну вы вообще в колене, хоть кому-то хоть в потенциале звонили Злыдённый какой-нибудь? Вот нет. А спасибо, что вы мне все время напоминаете про это. Очень важная ваша роль такая редакторская здесь.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да, Кэти, я понимаю, наверное, не нужно забегать вперед, но все-таки спрошу. Злыдена?
1: Да.
0: А, ну все, ну вот, видишь, уже, а вы говорите. Дорогая моя. О, злыдена!
1: О, да!
0: Уже! Пошло!
1: Ну,
0: Слушка, ты, значит, написал, у тебя ник стоит Кетя, да? Ты прям вот Кетя или все-таки это...
1: Нет.
0: А, все-таки Петя, да? Ну, или это просто автоисправитель? Ее сейчас дует. Нет, ты откуда, солнышко? Где так ветер?
1: Плохо слышно-то.
0: Как слышно?
2: Плохо.
0: А. Ну хорошо, ладно, давай мы не будем тогда. Хорошо, очень коротко. Ты бы хотела взять мамину фамилию Злыдённая, правильно?
1: Да.
0: А сейчас ты не Злыдённая?
1: Нет.
0: А как тебе кажется, какие преимущества тебе даст эта фамилия?
1: Не знаю, одна такая будет. Но я читала, что она, ее давали эту фамилию в старину для защиты детей от каких-то злых языков, взглядов и все такое.
0: Кто такую фамилию давали для защиты, как бы, да?
1: Да,
0: так
1: да,
0: тогда
1: да.
0: И мне Злыдённый. Слушай, а как можно взять фамилию Злыдённый? Вот мне, например. Не знаешь, какие процедуры? Я просто не знаю. Как это в паспортном столе?
1: Наверное, нужно? В ЗАГС.
0: Пойдем в ЗАГС. Пойдешь со мной в ЗАГС, потому что я-то не Злыдённый, у меня документов-то нет на это. Если что, можешь мне небольшую эту оформить какую-то скидку на Злыдённого? Кстати, Злыдённый и Кремов. Нет, или это не очень? Кремов и Злыдённый. Не, хорошая, кстати, история. Мне, кстати, действительно нравится. Такой фамилии действительно ни у кого нет. А у тебя настоящая какая сейчас?
1: Васильева.
0: Как?
2: Васильева.
1: Васильева.
0: Я послушаюсь Насильева. Насильева, кстати, хорошая фамилия, тоже редкая. Но, а тогда смотри, значит, и что у нас получается? У нас есть, как тебя зовут все-таки?
1: Света.
0: Тебя зовут Света. Ник у нее здесь Кетя Полянская. Настоящая фамилия у нее Васильева, а хочет иметь фамилию Злыдённая. Можем ли мы тебя... Да, то есть как тебя называть-то, если что? Ну так, коротко, если...
1: Светлана Андреевна
0: Злыдённова. Вот, вот это хорошо.
2: Светлана Андреевна Злыдённова.
0: Да, Кремов, ты что-то записал.
1: Да.
0: Все. Кремов.
2: Вот и все.
0: Вот, а я вас буду звать Петухов. А знаете почему? А догадайтесь.
2: Потому что вам кажется, что это смешно.
0: Да, мне кажется, что это актуально. Это значит, что нам нужно переходить к следующей части программы.
3: Крем-хруст-шоу.

0: шоу.
1: С авиапассажиров хотят брать до 1000 рублей на российские самолеты. Новый сбор обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. За внутренний рейс предложили брать до 500 рублей, за международный – до 1000. При нынешнем пассажиропотоке это может принести 200-250 миллиардов рублей за 2027-2030 годы. Эксперты предупреждают, билеты подорожают, а пассажиров может стать меньше.
2: Подождите, я что-то не понял. Что значит брать 1000 рублей на российские самолеты? А билеты? Вот когда мы покупаем билеты... Это разве не идет на российские самолеты? Или идет, но не на российские?

0: Или на российские, но не на самолеты, а на автобусы.
1: Значит, не идет на самолеты. Идет на что угодно, на самолеты. На топливо, на курицу или рыбу. Там
0: подождите, идет. Окей, а раньше, вот когда не брали 1000 рублей дополнительно на самолеты, это потому что самолетам было не нужно 1000 рублей, а сейчас им срочно нужно скинуться по косарю, да?
1: Да все всего хватало, как бы.
0: А сейчас, сейчас... может, у самолета днюха, или, может быть, российский самолет женится на китайских деталях? С авиапассажиров, да, хотят брать до 1000 рублей на российский самолет. А где брать? Это вот прямо в самолете или на трапе, как входной билет будет у нас?
1: Ну, как бы да, то есть да, плюс вот вы платите, там, скажем, 3000 за билет и 1000 на развитие самолета с России.
0: На развитие.
1: Всего 4000.
0: Я как-то был в метро, и там тетенька заходит, знаете, поет под гитару. И говорит, здрасте, уважаемые пассажиры, сейчас там, ну, я исполню песню. Да, если кому не жалко, киньте денег на ее развитие. На развитие песни. Она все никак не может развиться, эта песня. Я много раз это слышал. На развитие самолета, кстати, это хорошо. Хорошо, чтобы самолет развился во что?
1: Конечно, например. Ну, не знаю, там космический корабль, там, да, чтобы он стал больше в размерах, больше грузоподъемности, чтобы больше людей мог брать на борт людей и чемоданов.
0: Может, и название не самолета, а самолет, там, да, или может быть, даже прям какой самолет такой вот прям?
1: Ну, такой вот супер-супер-джет.
0: Да, ну да, почему нет? И 1000, послушайте, всего! Это все ни о чем. Могли и 3 взять, и 5. И знаете, вообще, вот надо тогда, раз уж такая пьянка, надо тогда в самолетах, знаете, как вот в некоторых кафешках, бывает на кассе, там стоит такая коробочка, написано «Продавцу на мечту». Здесь вот просто «Самолету на мечту». Да, или, что тоже эффективно, знаете, вот иногда вот там бомжи или просто люди, да, там, которые вот просят там что-то там, да. Некоторые там, знаете, у них таблички там на улице, там на еду, на жизнь, там на лечение мамы. А у некоторых просто написано «На бухло». Так вот, можно просто там «Самолету на бухло», то есть на топливо. Да, например.
1: Или экипажу на бухло. Ну, экипажу на бухло,
0: нет, я не полечу.
1: Пассажир осторожный, после рейса бы скидывался.
0: Да,
1: то есть на в пункте прибытия. А нет, лучше все, идеально все сейчас работает, знаете, на что? На котиков. На котиков. Все же любят котиков, всех этим помогать. Как бы, да.
0: На котиков. А как это связано с самолетами?
1: Ну, как бы, у них есть
0: на котиков в самолете. Да. Это да. Не, ну и послушайте, ну и в конце концов, вот вы про экипаж сказали. И пилот, на самом деле, он может тоже иногда выходить в салон, да, с коробкой для денег. Знаете, как в метро, да, вот и песню играть, да, там, потому что мы пилоты. А можно вообще, знаете, вот, мне не нравится эта практика, что значит еще дайте нам 1000 рублей на самолет. А может не просить 1000 рублей просто так, да, а просто в салоне самолета, скажем, стюардессы, да, просто что-то продают, вот как в электричке. Там пластырь от натоптышей. И знаете, тут я недавно, кстати, там слышал в электричке, человек продавал чистящее средство для печки.
1: А еще, как вот в моем далеком детстве, глухонемые в электричках продавали эротические календари самодельные. То есть, ну, перефотканные.
0: А кто будет глухонемой?
1: Или карты эротические, знаете? Ну, игральные, в смысле.
0: Не-не, это хорошая идея. Да? А как... А кто будет?
1: Почему-то этим занимались глухонемые, непонятно почему.
0: Ну, или как бы глухонемые. Да, а вот кто это в самолете может?
1: Кто-нибудь глухонемой. Ну, нанять кого-то стюарда.
0: А, сначала она показывает,
1: они
0: там, сначала, знаете, да?
1: Они сначала, какая у них была схема? Они ходили как бы по электричке, по плацкарту, вернее, да. И клали на столики, просто ходили,
0: да,
1: дальше.
0: Да.
1: Чтобы посмотрел, да, да, да. Там, оценил, как
0: и
1: бы,
0: здесь,
1: качество. Да, да. Прошел, положил каждому там на столик, вот, у него скрол он ест, календарики. Подождал немножко в хосте и пошел обратно.
0: Это пилот, да?
1: Ну, как бы, второй пилот, ну, хотя бы.
0: В салоне, в кабине кто?
1: Ну, нет, давайте так, для безопасности, у них же два пилота. Один календари продает эротические, а второй рулит.
0: Песни поет.
2: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
3: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: В Екатеринбурге полиция изъяла у наблюдателя яблоко как орудие преступления. Председатель УИК решил, что фрукт является агитацией за партию «Яблоко». Наблюдателя на участок номер 1457 направил кандидат Виктор Чуприянов, а само яблоко он положил на стол еще в первый день голосования. После замечания председателя на второй день, в последний день выборов вызвали полицию. Силовики провели осмотр, составили протокол и забрали фрукт в качестве вещдока.
2: Надеюсь, фрукт наказали и выдворили обратно на родину на яблоню?
3: Нет, потому что как бы есть своя процедура. Как бы, если он вещдок, он должен храниться в хранилище вещдоков. Как бы, там, нам сказали, что в качестве вещдока, ну, как бы, возможного преступления потенциального. Он будет долго храниться.
2: А он до сих пор хранится? Новость, потому что такая не очень свежая.
3: Нет, пока, ну что, 3 дня прошло, как бы там, 4.
2: То есть яблоко сейчас яблоко еще...
3: Да. Нет, в принципе, яблоки, как бы, они как бы могут всю зиму пролежать, если нормально хранить их, как бы, знаете,
2: а если даже
3: запасти там, да.
2: А даже после оно может быть вяленым,
3: да, яблоком. Нужно их переворачивать, чтобы они не завяли, там, не подгнили. Там, да,
2: нет, ну, а если даже, понимаешь, как называется, копченое яблоко?
3: Нет, есть сушеные яблоки, да, есть, сушеное, компот, да. Просто огнище, как бы, из сушеных яблок.
2: А вы в политике разбираетесь.
3: Да, конечно, я слежу за, как бы.
2: Да. А слушайте, а у него было яблоко, а вот если бы у него был банан? То есть, ну, там, яблоко, это что там, агитация за партию. А банан, это агитация за кого? Ведь на самом деле я вам скажу, банан, это самая радикальная агитация. Потому что это агитация уже против всех. Типа, я вас всех на банане того, сего, да?
3: Ну, тут так, смотрите, какая штука, с точки зрения меня, как политолога. Бананы долго не хранятся, его нельзя изъять, как бы, в хранилище вещдоков. Как бы, да? Они быстро гниют.
2: Если, но, ну, зеленый осушенный, банан.
3: Зеленый,
2: да,
3: банан может подпасть.
2: А зеленый это уже... если, смотрите, да, ну...
3: И потому что банан не является агитацией ни за какую партию, потому что ни за какую на выборах. Так что, ну...
2: Нет, понимаете, нет, секунду, все, как выяснилось, и просто яблоко, ну, является. А вот если гриб, ну, гриб, скажем, ведь гриб на самом деле это агитация за коммунистов. Потому что, как известно, Ленин любил собирать грибы.
3: И как помните, бы, да? По одной из теорий, как бы, ну, может, да, астрологически, Ленин сам гриб.
2: Он был, да. Но только не белый, да, потому что это как бы за белых. Да?
3: Это наоборот, как бы он собирал, любил белый,
2: да?
3: Белым рубил шапки, как бы там, просто головки им рубил там.
2: Ну, окей. И хорошо, яблоко нашли и решили, что это агитация за партию яблок. Я не понял, а какая агитация, если оно к выборам было практически-то особо недопущено? Там, ну, некоторые там попали, частично, ну,
3: вот,
2: участвовали.
3: Возможно, это как раз тот редкий случай, в этом, в Екатеринбурге, тот участок, и куда там просочился.
2: Нет, подождите, просто тогда, если это не получается, что яблоко за яблоко, потому что там только чуть-чуть было допущено, некоторые там по одна мандатники, как говорим. Тогда агитация, это должно быть не яблоко, это должно быть пол яблока, обгрызанное яблоко.
3: А это реклама Apple?
2: Вот, это что угодно. Это, может быть, это было... Может, он агитировал за Яблокова. Есть такой профессор Алексей Яблоков. Биолог советский. Или может... Знаете, может быть, это вообще была агитация за... Я вот сейчас подумал, кстати, это тоже это может быть. Есть такая... Была, по крайней мере, стоматологическая сеть Яблоков.
3: Вот не может быть... Еще есть Золотое Яблоко, тоже сеть.
2: А там. Еще... Это могло... А вот это действительно уже серьезнее. А не могла ли это быть агитация за Виктора Салтыкова? А? Помните, у него была такая песня? «Кони в яблоках, да кони в серые». Вы на меня так смотрите, как будто я ошибся.
3: А еще была песня у другого человека, там, «Яблоки на снегу».
2: Вот, видите?
3: А у другого человека альбом «Яблокитай».
2: Вот.
3: Китайский снег.
2: Нет, я просто думаю.
3: Научилась
2: просто...
3: Помпилиус.
2: Нет, ну, а, конечно, это, ну, это действительно надо признать. Если ты принес яблоко на выборы, значит, ты что-то хочешь тем сказать? Грызи.
3: Грызи,
2: если, да. Если ты не съел, значит, это агитация. Все правильно. Вот если бы он на избирательный участок там с медом пришел, а мед это медведь от слова, да? Вот.
3: Нет,
2: с медом это...
3: Нет, это медведь от слова. Мед от слова.
2: Ну, это уже не важно. Ну, с медом-то лучше было.
3: А с медом все хорошо.
2: И
3: с медком все залетает на ура. Как
2: бы... И даже яблоко.
3: Да. И мед практически вечно может храниться.
2: Абсолютно.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свой балахон с подвешенным на него сосудом для сбора подаяний. Кинжал, собрался уходить, но нет, господин Кремов. 5 минут читаем сообщение, что там.
1: Ну, по поводу смены фамилии или не смены фамилии. Вот, например, человек категорически отказывается менять фамилию. Он пишет, ну, его зовут Сергей Винокуров, он пишет. А я Винокуров, и Владимир Винокур выступает у нас в октябре в Волгодонске. Вот все совпало.
0: Все сошлось.
1: Что тут
0: менять-то,
1: да? Как бы
0: нет,
1: вот
0: конечно. Все... Ну, когда так счастливо все сходится, да? Нет. Ну, нет, конечно. Ну, не у всех же так все.
1: Что,
0: вот у вас фамилия Кремов. У вас будет Кремов поступать?
1: Владимир Кремов у меня в Петербурге. Нет,
0: не всем так везет.
1: А, любую можно фамилия. Главное, чтоб не пукало.
0: Не пукало это фамилия?
1: Да. Нет. Не пукало с большой буквы П.
0: Нет, послушайте. Пукало. Такой, кстати, фамилии... Особо нет. Есть вот, знаете, вот есть популярная фамилия Нечитайло в одном, ну, там, да, а Непукало, это хорошая фамилия. Пукало, может быть, так себе,
1: а
0: да?
1: А Непукало. А Зоштри, кто из нас не пукало?
0: Да, ну, все пукало, мы так разобраться, пукало. Только еще, да.
1: Вот Наталья пишет. Вот я тут дочь назвала Вера, и только потом узнала, какую кличку ей могут дать. Ой. Веранда. Дорогая Наталья.
0: Как все, конечно, а тебе что, сразу не пришло это в голову?
1: Твои бы проблемы Антоном и Эдиком, да? Как вот, какую кличку им могут дать, как бы, веранда.
0: Понимаете, с Антоном и Эдиком там дело не в кличке, а в рифме.
1: Ну, кличка в рифму, да.
0: Да, не, ну, а все-таки Вера, ну, там какая?
1: Очень дико ничего, куча Вер было в моей жизни, никак ни одну не звали веранда.
0: Да?
1: Ни одну.
0: А вот интересно, странно, как так?
1: Вера, Верусик, Веруня.
0: Верусик.
1: Веранидзе.
0: Да? А, мы тоже ее знали?
1: Да.
0: Веронидзе, с
1: да.
0: Елоховской?
1: Да.
0: Ну, давайте я почитаю. Так, что там? Вот пишут, например, вот не по теме, вот Снегур великолепный, вовремя же, да? Вот пишут, Хрусталев, давай споем, звони, налетела грусть, ну что ж, пройдусь. Зачем мне для этого тебе звонить? Я и сам могу. Налетела грусть. Ну что? А еще лучше... Нет, что я-то, да? Давайте сейчас... Тот, кто ее поет, пусть и споет.
1: А что ее поет? У нас рекорд.
0: А ее поет на рекорде. Так же, как и на радиодаче, ее поет Александр Розенбаум. Сейчас я найду.
1: Я думал, у вас с первой танцевальной кто-то другой какой-то там.
0: А другая грусть.
1: Какой-то, да, держи.
0: Нет, это...
1: Тим Вокс.
0: В этом... Вот давайте, вот как бы вот вы, как Тим Вокс, представили бы Александра Розенбаума. Да.
1: А как Александр Розенбаум?
0: Да, что там, на позе?
1: Ну что, да, на позе врываемся максимально на импровизированные танцполы с Александром Яковлевичем Розенбаумом.
0: Вот, поехали. Выше что в этом случае?
1: Нет, ничего не надо выше.
0: Не надо, в этом случае, да.
1: Это нормально.
2: Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И сиренью аллей, в пухе тополей, я иду так.
0: Ну и вот давайте напоследок, тут очень много сообщений, знаете, про что пишут? Тут даже не про фамилию, ну это я не буду читать. Очень много вдруг неожиданно. Вот смотрите, вот, например, Рафик. Это одно из некоторых сообщений на эту тему, разные сообщения. Вот Рафик пишет, вопрос задает, а я один почувствовал после выборов улучшение? Нет, я вот, кстати, почувствовал.
1: Все почувствовали.
0: Во-первых, да. Погода, смотрите, какая, да?
1: Да, отлично, у меня...
0: А у вас как?
1: У меня мигрень прошла. Все нормально.
0: Все, нет, конечно. А, я вижу, да и вот это вот у вас, да?
1: Все, да.
0: А это разве после выборов, кстати?
1: Да, конечно. Как сходил на выбор.
0: А это было... А, вы... Я думал, это ваш выбор. Ну, окей. Или вот, например, пишет... Смотрите, вот пишет... Николай Звенигородский пишет. А, пш-пш, так он начинает. Он, возможно, просто он шепелявый, поэтому он пишет пш-пш, а не пс-пс. Он пишет, меня видно? Спрашивает он. Его видно?
1: Да, конечно, да.
0: В этом состоянии, да, Кремов видит все. Слушаю ваши подкасты с 2011 года. Верните рубрики, особенно «Фаршмак» и «Люди Х». Ребята, вы лучшие. Кремов наше все. Мужику в очках привет. Неожиданно заканчивает он. А мужик в очках — это среди нас кто?
1: Ну, с нами, в 2011 году с нами терся один. Мы были без очков, с нами терся один мужик в очках. Наш тогдашний программный директор.
0: Костром.
1: Но теперь времена изменились.
0: Да, теперь в очках,
1: мы мужики, да, в очках, как бы, да.
0: Ну поэтому что, привет вам?
1: Да, все, нам привет.
0: Давайте последнее.
1: Последнее?
0: Ну да.
1: А вот, вот еще. Вот там, задает такой вопрос, наверное, риторический. Наш постоянный слушатель. Интересно, а существует фамилия членов? Мне кажется, если да, то это очень смешно. Написал он капслоком, поэтому мне пришлось тоже заорать.
0: Ну,
1: очень смешно.
0: Ну, смотри.
1: Просто очень.
0: Да, вот смотрите, ну, давайте.
1: А боржака.
0: Так зачем же нам тогда говорить, что ее не существует? А давайте все поржем прям от души до коликов. И давайте сейчас скажем, фамилия членов существует.
1: Очень.
0: А, ой, он и петух даже ржет. Все, товарищи, да? Поржали? Еще, я чувствую, прямо ржаляется, да. Не все только в том случае, если вы приходите на мои курсы мощных ораторов. Я запустил новый, заходи на сайт хрусталев.про, там есть вся информация. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: На вас также с удовольствием.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: врываться в наше двухчасовое танцевальное действие. Все, кто готов раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, ну и, конечно же, превращать вашу домашнюю вечеринку, если вы дома, в рекордную. В ближайшие 120 минут мы заряжаемся отличным настроем, конечно же, слушаем и по возможности, а может даже по желанию, танцуем под тот самый саунд, который мы делимся с вами на радио-вечеринке Рекорд Пати. Ну и, конечно же, начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радио-тусы прямо сейчас. Это Рекорд Пати на рекорде. Стартуем!
1: Рекорд

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Event Hall Signal. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд
1: реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
2: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
3: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Вырви из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG Центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
8: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Рекорд. Вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Но если я говорю с легкостью, значит, я это подчеркиваю. И 100% там можно выбрать из более 100 предложенных интернет-потоков понравившуюся интернет-радиостанцию. Кстати, добавить в избранное тоже можно легко и непринужденно. Прямо сейчас, еще 90 минут, я предлагаю подвигаться здесь, на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки. Рекорд Пати. Рекорд.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840. 0+.
4: Record. Party.

0: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
2: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера «Билджи-центр» на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
3: «Билджи» – надежность в движении.
4: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд.

привозите. И, конечно, желаю вам эти 60 минут провести максимально с танцевальной пользой. Плюс ко всему, друзья, Радио Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая» с постановкой «Снежная королева». На трех танцполах Ледова выступят Свенки Тюнс, Вола Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников мы вам не скажем прямо сейчас, потому как они будут известны в день шоу 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце в рамках фестиваля «Белая» и новой постановки «Снежная королева». Полный состав участников и другие подробности ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

Арт-пати, а значит, давайте мы с вами подумаем, чем заняться дальше. Ну, во-первых, есть прямой эфир «Радио Рекорд», где через полчасика расскажу вам о свежих клубных треках в рамках «Рекорд Клаб Шоу». Также есть мобильное приложение «Рекорда», там больше 100 интернет-станций. Выбрать есть из чего, добавить в избранное, разумеется, тоже можно, чтобы в нужное время, в нужном месте нужный интернет-поток всегда был под рукой. Да, все так. Кстати, интернет-радиостанция «Пати 24/7» тоже там есть. Это продолжение нашей радио-вечеринки «Рекорд Пати», которая прямо сейчас еще 30 минут звучит, зажигает и двигает вас в правильном направлении на рекорде. Рекорд.

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Эвас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
1: Реклама. Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТЭКа «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

В финале сегодняшнего эпизода «Рекорд Пати» хочу напомнить вам вот про что. Про телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Ведь там у нас свежий, классный, музыкальный, танцевальный контент, запись шоу подкаста «Президент Рекорд Клаба». Также другие герои эфира, конечно же, тоже присутствуют. Например, «Крем в хрусталек», который вы очень сильно любите. «Вейкаперы» обязательно. Виолетта Юшкина с итоговым шоу «Рекорд Пати» субботним. А также Женя Балдин с «Русским часом», «Колбасным цехом». Ну и, конечно же, мои шоу «Рекорд Клаб», шоу «Рекорд Элис», новое шоу «Час Резидента», «Леди Вакс», «Диджей Кефир», «Гвоздь». Огромное количество персоналей и их шоу, разумеется, ищите в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя, расскажу вам о свежих клубных треках в рамках «Рекорд Клаб Шоу». Захотите вдруг их обсудить, забегайте ко мне в одноименный телеграм-канал. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка,
0: эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алоха, амигос! Зовут меня Team Vox, и властями данной я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Прямо сейчас сортуем Рекорд Клаб Шоу вместе с композицией от македонского продюсера Голоски и его японского коллеги Якса. Полный Ин называется их совместное творение. Захотите его обсудить, забегайте ко мне в телеграм-канал Team Vox, поболтаем о нем за эфирную обязательно. Релиз у нас, в свою очередь, состоялся 11 сентября на Smash the House. Плотный хаус-грув, вокальный хук, который сразу же цепляют. Ну а для Голоски это еще одна работа на крупном бельгийском лейбле. Что же касается Якса, то он продолжает укреплять свою позицию после релизов на Smash Deep, Hysteria, Generation Hex. По саппортам здесь отметились Ники Ромеро, Лукас энд Стив, Димитри Вегас, Like Mike и презент в начале сентября в рамках подкаста германцев Амра. Прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу, Голоски, Якса, полный ин.
1: Рекорд Клаб.
3: Lose control.

0: Петр Попов и Крис Уиллис «Without Your Love». Релиз у нас состоялся 4 сентября на лейбле Interplay Records, это хоум-лейбл самого Александра Попова. Здесь, в свою очередь, получился довольно мелодичный дэнс-саунд с ярким вокалом Криса Уиллиса, ну и классической для Interplay прогрессивной основой. Кстати, Попов и DJ Group уже не в первый раз, надо сказать, работают вместе, а вокал Криса Уиллиса здесь добавляет треку именно тот большой радиоформат, который сразу запоминается. Релиз поддержали наши Честер Янг, Бобина, Фил, Димиксер, ну и всем, кстати, привет, ребята. А прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу DJ Group, Александр Попов и Крис Уиллис «Without Your Love».
1: Рекорд Клаб Тим.

0: ребята готовятся к Хэллоуину, но нет, пары Pumpin. Релиз ставился 11 сентября на лейбле Todd Brain Records. Fatsing здесь привносит свою басовую энергетику. Маквай, в свою очередь, добавляет опыт одного из ветеранов европейской электронной сцены. По саппортам здесь сметились Оливер Хелденс, Рихаб, Голоски. Кстати, он и презентовал эту работу 7 сентября. Дмитрий Вегас, Like Mike. И сегодня очередь за рекорд лав-шоу. Маквай и J3000 и Fatsing. Party Pumpin. Не Pumpin.
1: Record Club.
2: Team Vox. Together, party pumping. Party pumping. Together, party pumping. Party pumping. Together, party pumping. Party pumping. Together, party pumping. It takes a room of us to get the place to bust. We gotta shake the dust to get the whole crowd jumping. Sip some moves to get the knees to move. We gotta turn it up to get the party pumping. A couple puffs to get you high enough. We gotta fire it up to get the whole place pumping. Sip some moves. This whole party pumping.

Bajo la matica de coco, prendemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

0: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Record Club. Team Vox.

0: прямо сейчас. Вы слушаете Рекорд Клаб Шоу. Здесь у нас американо-бразильский саунд в лице Dancing и Voltex. Соответственно, Step to the Floor. Релиз состоялся 11 сентября на лейбле Tomorrowland Music и 1001 Recordings. Темный драйвовый хаус с мощным вокальным хуком. Причем, кстати, Dancing несколько месяцев тестировал этот трек в своих сетах еще до официального выхода. То есть реакцию танцпола проверили, так сказать, заранее. По саппортам отметили здесь Джон Саммит, Армин Ван Бюрен, Ники Ромеро, Лукас энд Стив, Морган Джей и наш продюсер Честер Янг. Ловите прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу. Dancing и Voltex. Step to the floor.
1: Рекорд Клаб. Тим Вокс.

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Soul Tech. Через 15 минут в рекорд.

не с британцем Low Step, а его итальянским коллегой Royal, так называется Dreamliner. Релиз появился 11 сентября на Low Tracks Records. Здесь очень красивое сочетание диска, фанка, классического хаус-грува с современным клубным звучанием. Ну и поддержка уже серьезная. Трек отметили Клэптон, Дэвид Пен, Марк Найт, A-Track, Роджер Санчес, Санте, Пьера Перупа, а также многие другие диджеи, конечно же, тоже. Причем изначально Dreamliner был сольным демо Royal, которое настолько понравилось Low Step, что в итоге превратилось в полноценную совместную работу. Low Step и Royal Dreamliner. Record Club. Team Vox.

Занавес сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд и мой личный телеграм-канал Team Vox. Там у нас все предыдущие выпуски и Рекорд Клаб Шоу, и Рекорд Релиз. И не только, а у меня в телеграм-канале мы совсем скоро дропнем новый эпизод Рекорд Релиза. Поэтому как только вы увидите, что мы его выложили в интернет, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в интернетах, в социальных сетях. В общем, спасибо огромное за ваше участие, за то, что ставите реакции, за то, что пересылаете друзьям. И слушайте классную музыку, разумеется, тоже. Сегодня у нас среда, а значит, в следующем часе рекорд гест микс и мощный гостевой сет. Ну а меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios, amigos. Пока. Team Vox.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас крутейший хаус-вайб от проекта Acraze.

Для всех любителей хаос-музыки с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня у нас гостевой сет от проекта Akrace.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Сегодня у нас мощнейший хаус-вайб от проекта Acrace.

С вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет не исключение, и это Акрейс специально для вас.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: Club. The Skulls.
1: Самое безумие только начинается. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня у нас гостевой сет от Acraze.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music. Martin Garrix checking in. Let's do this.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.